прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Привет!
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
0: Слушайте нашу новинку на волнах

капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кому из молодых мам положен студенческий капитал, сколько севастопольских многодетных семей получили сертификаты на покупку жилья и какие подделки презентовали мастера на конкурсе «Крымский сувенир». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму упростили правила получения регионального студенческого капитала в размере 1 миллиона рублей. Решением депутатов Государственного совета право на эту весомую меру поддержки теперь имеют молодые семьи, где в высшем или среднем учебном заведении очно обучается только мама ребенка. Напомню, ранее обязательным условием было студенчество обоих родителей. Поправки позволят еще большему количеству семей направить средства на покупку жилья, оплату первоначального взноса или полное погашение ипотеки на полуострове. Жилищный вопрос успешно решили еще 7 многодетных семей Севастополя. Им вручили государственные жилищные сертификаты. В каждой из этих семей воспитываются по 3 детей. Теперь они смогут направить средства на покупку благоустроенной квартиры, готового дома или на строительство собственного жилья. За время действия программы крышу над головой уже обрели 158 севастопольских семей. Около 90 уникальных работ представили ремесленники со всего полуострова на республиканский конкурс «Крымский сувенир». Свои творения в САКи привезли мастера из Симферополя, Ялты, Джанкоя и других уголков Крыма. Участники соревнуются в 7 номинациях, включая этнографические, музейные, гастрономические сувениры и игрушки. Смотр помогает авторам показать самобытную историю полуострова широкой публике. Имена победителей назовут сегодня на большой ремесленной выставке. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе 21 градус, в Феодосии и в Патории Керчи воздух прогреется до 22. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 градусов. В Алуште будет около 19, в Севастополе на градус выше, и ожидается переменная облачность. Весточка отправляется в село Куйбышево Бахчисарайского района. У вас 21 градус и ожидается кратковременный дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: Казак ФМ.

0: доброе, дорогие слушатели, вы на волне Казак ФМ, с вами утреннее шоу «Алло, село».
1: И здесь в студии снова Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
0: Так, сегодня мы решили задать вам непростой вопрос. Живете ли вы одним днем, наслаждаетесь моментом, как будто вы пьете утренний чай или кофе с бубликом, или все-таки строите планы и хотите знать, что там за поворотом? Может быть, на неделю, на месяц, а может быть, у кого-то на года все расписано.
1: Ты знаешь, раньше я жила одним днем.
0: Это как вчера?
1: Говорится, как говорится, будет день, будет пища. Но когда появилась у меня уже семья, все стало по-другому. Отдых планируется заблаговременно. А иногда бывает, ты настроишь планы, а ребенок заболел. Ну, очень сложно иногда. Вроде бы хочешь
0: построить. Жизнь многогранна.
1: Да, иногда хочешь построить, но не получается. А иногда думаешь, ну все, ну по крайней мере отпуск я точно планирую. Но это все.
0: Ну, знаешь, как вчера хотел быть в Париже. Был там? Нет, просто
1: хотел.
0: Да, хотел, да. Это то же самое получается. Да? И вот, знаешь, планирование без четких сроков, без указания цели, это вот мечты называются.
1: Ну, вот, а ты как? Нужно... С одним днем или ты вот...
0: Смотри, тут я тоже понимаю, что планирование на самом деле это все у мужчины. То есть, как только ты начинаешь планировать какие-то дела, свою жизнь, это полдела. Вот точно у меня есть понимание. Другое дело, что жизнь, она такая многогранная и многофакторная. Можешь так запланировать, но, как и ты сказала, да, вот трое детей, жена, родственники, работа, какая-то...
1: Одна, вторая, третья.
0: Да, все это так слоями идет, и, наверное, нужно быть семи пядей во лбу, чтобы вообще рулить всеми ситуациями в жизни.
1: Но как раз поэтому сегодня на эту тему поговорим сегодня.
0: Есть наверняка секреты какие-то, да, либо сегодня мы поймем их, как правильно строить свою жизнь, да, либо нас переубедят и скажут, друзья, знаете, мы предполагаем, а Бог располагает.
1: Поэтому, это точно.
0: Поэтому живите в расслабленном состоянии. Давайте об этом и поговорим.
1: И вы сегодня можете писать свои сообщения по номеру телефона +7 928 401 2020, мессенджер Макс, или звоните нам.
2: Братцы, 105.8 FM

0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, убирай тут 2-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
4: Да я после работы еду на море.
3: Так завтра же опять на работу.
4: Так и чё? Мне тут ехать минут 20 от центра Краснодара.
3: А море же гораздо дальше.
4: А у меня свое море. Море Виль называется. Три огромных.

0: магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Дюшес» 69,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
1: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекомендации.

0: лучше радостно в этот четверг звучать в ваших динамиках на Казак FM в утреннем шоу «Алло, село».
1: 7 часов 18 минут в Краснодаре. Поднимайтесь, просыпайтесь, включайте погромче. Напоминаем, что каждое утро мы начинаем с переклички, и поэтому на наш номер Макс плюс 7-928-401-2020, вне зависимости от темы, друзья, ну сообщайте, где вы нас слушаете.
0: А нам уже прилетели сообщения.
1: Ну давай,
0: и зачитаем. Первое сообщение сегодня было из Сургута. Александр, доброе утро. Спрашивает, был ли у нас вчера дождь или нет. А дождя у нас вчера не было.
1: Это у вас не было. А у нас, возможно, был в Пашковке. Единственное, что проспал я его. Но последствия ветра ощущаются. У нас большой, сильный ветер. И даже сегодня я ехал по одной из центральных улиц на работу. Смотрю, несколько деревьев молодых, вот они так лежат. И у себя вот на 25 этаже на балконе, ну, чувствовал, что мы могли... Улететь в стратосфер. Да, очень сильный ветер был. Ну, надеюсь, что сегодня все вот это вот продуется, уйдет. Хотя у природы нет плохой погоды, если вы нам будете тоже писать и сообщать, какие у вас хорошие новости. Совсем мы справимся.
0: Итак, и есть еще одно сообщение. Оно прилетело к нам из Усть-Лабинска. Доброе утречко, Юлечка, Андрей. Я не живу одним днем. Стараюсь бодриться, улыбаться, не прислушиваться к болячкам, и все будет здорово. Желаю всем крепкого здоровья и радоваться жизни. Как говорится, проснулся — это хорошо, значит, надо жить и творить. И добрые дела делать. Людмила Григорьевна, доброе утро вам!
1: Хороший настрой, да? Смотри, проснулся — и все будет хорошо, да? А потом в течение дня ты разбираешься, ну, насколько у тебя это хорошо. Хотя, бывают же такие дни, особенно по четвергам иногда, когда и не хочется из-под одеяла вылезать.
0: Ну вот смотри, давай вот о том, что мы думаем на будущее или нет. Угу. Вот ты зонт брал?
1: Принципиально нет.
0: А прогноз ты смотрел?
1: Нет.
0: А вот ты знаешь, а я вот смотрю прогноз.
1: Ну, когда ты в автомобиле, мне кажется, зонтик он так и не нужен всегда.
0: Не всегда.
1: Да?
0: Так бывает.
1: Ну, я иногда могу покопаться в автомобиле, там чего-нибудь найти, возможно, там есть зонт. Поэтому...
0: Или пакет. Дорогие радиослушатели, сегодня мы говорим на тему, живете ли вы одним днем, или все-таки вы любите планировать. А знаешь, это, наверное, не планирование, это все-таки хотели бы ли вы знать будущее, или вас устраивает то, что вы знаете в этом дне.
1: Вот это, кстати, интереснее, да?
0: Да, вот мне кажется, так будет даже интереснее.
1: Потому что для кого-то вот спокойствие, что он понимает, что выйдет работа, потом встреча какая-то, потом дом, и это все создает спокойствие, да?
0: Да.
1: А для кого-то это, ну, день-два вот так вот прожил, и скучно становится.
0: Ну, иногда самые счастливые моменты, они происходят спонтанно.
1: А иногда, мне кажется, что всегда.
0: Ну, может быть, и всегда.
1: Хотя.
0: Ну, давай, ладно, мы посмотрим.
1: Но если мы тоже берем какие-то большие семейные события, например, там свадьбы, то есть чем лучше это организованное событие, либо праздник, день рождения, да, то тогда он и проходит качественнее, да. И когда ты подумал о тех моментах, которые будут сопровождать и тебя, и твоих родных, и близких, ну, все же супер проходит. Ну, и на работе то же самое. Если ты с вечера прописал все свои задачи, то ты утром пришел, то у тебя все готово, ты настроился, и результативность больше, нежели ты там с утра хватаешься за одно, второе, третье, что-то получается, что-то не получается. В общем, с этим делом нам нужно сегодня разобраться.
0: Надо поспорить по этому поводу. Mm-hmm. Итак, дорогие наши радиослушатели, по номеру телефона плюс 7-928-401-2020.
1: Прямо сейчас сообщайте, хотели бы вы знать свое будущее, либо все должно быть сюрпризом.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, откуда люди берут деньги?
3: Нина, есть два способа. Можно работать и получать деньги за выполненную работу, заработную плату. Ее коротко называют зарплата. Воспитатели, например, в детском саду присматривают за малышами и получают за это зарплату. Рабочие строят дорогу и тоже получают за это зарплату. Я, например, подбираю песни для радио «Казак ФМ» и получаю за это зарплату. Если люди делают свою работу очень хорошо, могут получить дополнительные деньги, то есть премию. А если плохо, то штраф. Чем сложнее работа, тем больше зарплата. Продавец в магазине будет получать зарплату меньше, чем директор.
0: Я тоже хочу зарплату.
3: Получают зарплату обычно взрослые, хотя ты иногда озвучиваешь рекламу и получаешь за это шоколадку. Можно сказать, это твоя зарплата.
0: Какая-то редкая у меня зарплата.
3: Ну, есть второй способ получить деньги – что-то продавать. Ты можешь попробовать продать хорошую, но ненужную тебе игрушку. Или пойти вон нарвать петрушку, у нас ее много выросло, и продать соседям. У них петрушки нет.
0: А малину можно продать?
3: Можно, конечно.
0: Пойду нашу малину соберу и маме продам. А потом съем.
2: Папа знает.
4: Эх,

0: добрые казаки и казачки, 7 часов 36 минут в краевой столице. Краснодар приветствует всю нашу большую страну. Это волна радиостанции «Казак-ФМ». Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: Доброе утро. А сегодня мы с нашими радиослушателями решили обсудить, что живете ли вы одним днем или хотите знать будущее.
0: Будущее.
1: И мы немножко спорим даже тут с Андреем, но у нас есть сообщение. Пишет нам Татьяна.
0: Татьяна из Варениковской пишет: «Казачок, привет, Варениковская с вами на одной волне. Я с мужем всегда планирую поездки наперед. Планируем крупные покупки заранее и целеустремленно. Идем к своей цели. Не всегда, правда, исполняются планы». Ну и да, и дальше есть поздравительное сообщение. Вот мы тоже хотим, чтобы вы запланировали поздравительное сообщение в рубрику «Ленивые варенички», которая будет между семью 40, семью, семью 50. Вот туда. Давайте все планировать. И смотри, пока тех, кто планирует, записывает больше. Может быть, это как раз связано с тем, что те люди, кто планирует, они любят писать?
1: Может быть.
0: Да, а те, кто живет, вот думают, ну все, самим собой образуются.
1: Подожди, мы говорим же не о планировании. Мы все-таки говорим, хотите ли вы знать будущее.
0: Кстати, по поводу будущего. Пока играла песня, к нам поступил звонок Татьяны из Гулькевича, и она пожаловалась. Говорит: дорогие наши ведущие, любимая радиостанция, вот почему вы так редко рассказываете о погоде в Гулькевиче? Гулькевичи хотят знать, что там будет наперед. И мы сообщаем, что по мнению основных порталов, которые связаны с погодой, в Гулькевичах сегодня плюс 17, пасмурно и возможен дождь. Вот завтра мы постараемся связаться с Гулькевичами и тоже пообщаться, ну, насколько прогноз
1: испол. Давай скажем, что в Гулькевичах, если у вас идет дождь, это совсем неплохо. Пусть ваш большой сом растет еще больше, да? Потому что мы знаем интересный факт про Гулькевича.
0: Да, да, да, что по Гулькевичам протекает река Самойлова Балка или Чахонка, и там легенда есть, что сом огромный есть. Вот если вы его видели, тоже фотографии, знакомы лично, вы можете к нам прислать на номер 928-401-2020.
1: Если вы вдруг не видели, наслышали эту легенду, вы тоже можете об этом рассказать.
0: Да, причем сом, кто сам видел, сама, пиши сам, либо сама. На наш номер 928-401-2020.
1: И еще мы хотим сказать вам, что мы хотим разыгрывать призы, поэтому в следующем выходе первый дозвонившийся поучаствует с нами в нашей рубрике.

0: лавка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: утро, страна, мне хочется сказать. Настроение сегодня боевое, настроение сегодня задорное, настроение сегодня спорное.
1: И мы переходим в нашу рубрику.
2: Послесловица.
1: И у нас послесловица есть первый дозвонившийся. Мы говорим доброе утро, здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуй, лучшее радио в мире.
1: А мы не отказываемся от этого.
3: Золотые голоса, Андрюша.
0: Добрый.
3: И забыл девочку.
1: Как Юля зовут? Юлечка, красавица.
3: Юлечка, извини, ага. Так. Я вас, ребята, приветствую. Ребята, с первого сразу, вы меня извините, конечно. Я хочу сегодня мой праздник. Хочу всех пограничников, ребят, поздравить. С днем пограничника. Пожелать им крепкого всем здоровья, семейного благополучия. Всего-всего им самого хорошего, моим любимым погранцам.
1: Ну и действительно, пускай зеленая фуражка всегда остается символом доблести и чести.
3: Андрюх, я с тобой согласен, Андрюх, ты правильно сказал.
1: Я знаю, потому что у меня семья также связана. Сейчас родной брат с гордостью носит именно эту форму и стоит на страже в городе-герое нашего края. Вот и я горжусь этим.
3: Я его обнимаю, твоего братика. Дай Бог ему здоровиться. Самое главное, здоровье. Скорее, чтобы закончилась эта проклятая наша война, чтобы ее не было.
1: Мы идем дальше и предлагаем вам поиграть сегодня с нами. Кстати, мы же вот так же вот специально взяли и решили в моменте узнать, кто нам позвонит. Как зовут вас? Давайте представляйтесь.
3: А меня зовут Владимир. Я с Кавказского района, поселок Мирской.
1: Владимир, легко и просто сейчас мы будем читать те или иные пословицы. Где-то они будут у нас прерываться. Ну а вы, обладая мужеством, берете на себя ответственность продолжить эту пословицу. Правильно, интересно, с чувством, ну, может быть, пограничного такого юмора. Ну, за границей мы, опять же, не заходим. Вот, нас слушают все дети. Да. Поэтому пробуем. Итак, первая пословица.
0: Не то мудрено, что переговорено, а то, что не...
1: Итак, не то мудрено, что переговорено, а то, что... Как бы вы продолжили, Владимир? Ну, знаете, есть при любом деле такой документ, который подписывают обе стороны. Как он называется? Знаете, есть, кстати, еще сейчас такой новомодный брачный... Ну, это дальше вот... Раньше-то такого не было, сейчас иногда встречается.
3: Регистрация!
1: Не-не-не, там проще все получается.
0: Так, ну, к сожалению, да. Не то мудрено, что переговорено, а то, что не договорено.
1: Так, ну...
0: Да. Следующее. Жить, прожить, не поле...
3: Поле перейти.
1: Вот.
0: Отлично.
1: Ну, еще какую-нибудь неопределенную мы сейчас вам пословицу скажем. Либо дождь, либо снег, либо будет, либо...
3: Нет.
1: О!
0: Так самую сложную оставил.
1: Конечно, ну с первой-то намудрили. Так, Владимир, во-первых, мы вас поздравляем с праздником, с Днем Пограничника. А во-вторых, объявляем вас победителем сегодняшней рубрики. И вы можете через некоторое время забрать подарок от нашей радиостанции. Спасибо вам большое.
3: Я вам очень благодарен. Еще вам крепкого здоровья, вам, вашим семьям. Андрюш, братику твоему, погранцу, привет передавай. И я хочу всех мирчан поздравить, пожелать крепкого здоровья всей моей станице Мирской. У меня тут есть товарищ Яша Безу. Яша, если слышишь, большой тебе привет и твоей семье. Ребят, а вам дай Бог здоровья, вам и вашим семьям. Большое вам спасибо.
0: И вам большое спасибо, Владимир, хорошего вам дня, это наш победитель. Ну, а мы перетекаем плавно в нашу любимейшую рубрику «Ленивые варенички».
4: Алло, село!
2: Эх, Люба, братцы, 89,5

0: Лепешки.
1: Итак, доброе утро. Наша любимая рубрика, где мы лепим с вами поздравления нашим дорогим близким и самым любимым людям. В студии сегодня Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк.
2: И зачитываем те приветы, поздравления и добрые слова, которые уже есть в нашей рубрике. Татьяна нам пишет: дорогие наши ведущие, мы запланировали поздравить нашего кума. Мы с Варениковской. С днем рождения, Колесник Сергей Борисович. Пожелаем ему всего самого наилучшего. Андрей и Татьяна с Варениковской. Ну и наша фирменная для кума Сергея Борисовича. С днем рождения!
1: И у нас есть телефонный звонок.
2: Переносимся в горячий ключ. Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро, Андрюша и Юлечка.
2: Ой, рады вас слышать.
3: Спасибо за вашу передачу. Я хочу поздравить своего сыночка, Сивкова Валерия Николаевича. Ему сегодня 49 лет. Желаю ему здоровья, счастья, удачи, семейного благополучия и всех-всех благ.
2: Ой, с какой любовью вы говорите. Мы тоже присоединяемся и желаем и вам, и вашей семье, и сыну всего только самого доброго. Также приветы мы сегодня отправляем в Туапсинский район Надежде, которая также каждое утро звонит, пишет нам. Мы тоже хотим пожелать всего самого доброго. Приветы у нас улетают в Сургут.
1: В Сургут улетает. Привет Александру.
2: Александр, здравствуйте. Вот теперь уже не только по телефону, но еще и через наши волны. И благодаря вам мы понимаем, что Сургут — это максимально теплый, солнечный город. Если до этого я понимал, что там какие-то были
1: снега,
2: то сейчас мне кажется, что там вот пальмы и такие улыбающиеся люди.
1: Прям, конечно, пальмы, дорогие друзья. Но мы сейчас хотим вам напомнить, что все-таки тема нашего эфира: живете ли вы одним днем или хотите знать будущее? И об этом мы поговорим с вами уже в следующем часе.
4: Алло, село! Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
5: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому из молодых мам положен студенческий капитал, сколько севастопольских многодетных семей получили сертификаты на покупку жилья и какие подделки презентовали мастера на конкурсе «Крымский сувенир». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму упростили правила получения регионального студенческого капитала в размере 1 миллиона рублей. Решением депутатов Государственного совета право на эту весомую меру поддержки теперь имеют молодые семьи, где в высшем или среднем учебном заведении очно обучается только мама ребенка. Напомню, ранее обязательным условием было студенчество обоих родителей. Поправки позволят еще большему количеству семей направить средства на покупку жилья, оплату первоначального взноса или полное погашение ипотеки на полуострове. Жилищный вопрос успешно решили еще 7 многодетных семей Севастополя. Им вручили государственные жилищные сертификаты. В каждой из этих семей воспитываются по 3 детей. Теперь они смогут направить средства на покупку благоустроенной квартиры, готового дома или на строительство собственного жилья. За время действия программы крышу над головой уже обрели 158 севастопольских семей. Около 90 уникальных работ представили ремесленники со всего полуострова на республиканский конкурс «Крымский сувенир». Свои творения в САКе привезли мастера из Симферополя, Ялты, Джанкоя и других уголков Крыма. Участники соревнуются в 7 номинациях, включая этнографические, музейные, гастрономические сувениры и игрушки. Смотр помогает авторам показать самобытную историю полуострова широкой публике. Имена победителей назовут сегодня на большой ремесленной выставке. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди, в Симферополе 21 градус, в Феодосии и в Патории Керчи воздух прогреется до 22, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 градусов, в Алуште будет около 19, в Севастополе на градус выше, и ожидается переменная облачность. Весточка отправляется в село Куйбышево Бахчисарайского района, у вас 21 градус и ожидается кратковременный дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Не только ваши утренние ведущие мучаются здесь выбором, еще и Валерий Леонтьев в своей песне спрашивает, ну кто тебе сказал, твой звонок как пророчество. Доброе утро, наши родные казаки и казачки. Алло, село, в прямом эфире с вами Андрей и Юлия.
1: Доброе утро. Знаете, вот что страх перед неизвестностью — это один из самых сильных человеческих инстинктов.
0: Да ладно.
1: Наш мозг просто паникует от одной мысли о пустом будущем.
0: А мне так, вот здесь я хочу поспорить, что
1: и
0: значит.
1: И именно поэтому многим людям хочется знать будущее. Знаешь, это попытка успокоить свой древний такой первобытный мозг. Но я считаю, что самые яркие моменты — это те, которые не ждешь.
0: Так хочется.
1: Это такой выброс дофамина в чистом виде. И мы сегодня говорим о том, что живете ли вы одним днем или хотите знать будущее.
0: Ну и вместе с этим разбираемся. Вот, вот если

0: Если бы вы могли узнать ответ на один вопрос о вашем будущем, вот что это был бы за вопрос? Ну, давайте вот прямо сейчас на наш номер телефона, ну, подкровенничайте с нами. Да, подкровенничайте. Вот один вопрос, который вас интересует про будущее. Мы, конечно, можем приоткрыть свою историю. Завтра в 7 утра здесь, в эфире радиостанции, вы также услышите. Для всех тех, для кого стресс, мы будем в эфире. Андрей и Юля. Ну, а теперь ваши вопросы, которые бы вы один такой заветный вопрос хотели бы обсудить. Наш номер телефона.
1: +7 928 401 2.

0: Реклама на Казак-ФМ.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио. Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
4: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
3: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-200-2300.
5: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
6: Да я после работы еду на море.
5: Так завтра же опять на работу.
6: Так и чё? Мне тут ехать минут 20 от центра Краснодар.
5: А море же гораздо дальше.
6: А у меня своё море. Море Виль называется.

Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию «Одна минута на добро». В сутках 1440 минут. Только задумайтесь, что всего лишь одна ваша минута может помочь ребенку. В преддверии Дня защиты детей благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию по сбору средств нуждающимся детям. Именно твоя минута добра может спасти чью-то жизнь. Вы можете узнать о детях, которым нужна поддержка, и тут же помочь на сайте фонда крайдобра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». Мюнхен – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен – твой лучший образ.

0: На радиостанции «Казак ФМ» пел Миро, ой, Прилужку, Прилужке, и он тоже заглядывал в будущее. Вы же слышали, чтобы вышла красная девка с черными бровями, так она выходит в эфир. Юлия Кирюшина.
1: Вот это ты завернул. Я Андрей Мартынюк сегодня в студии. Говорим мы сегодня на тему, живете ли вы одним днем или хотите знать будущее. И нам наши радиослушатели присылают, вот красивая картинка от Ольги пришла. Не успеешь оглянуться, как опять все впереди. Загадочный, я скажу, вариант. Загадочный.
0: Мы над этим будем думать. Очень сложно над этим думать утром, но будем стараться.
1: Да, Валентина нам присылает привет из Менгрильска. Пишет, проснулись? Ну так, да, с добрым утречком. Мы давно проснулись. На самом деле, ты знаешь... Все это такой философский вопрос. Угу. Потому что, ну вот представь, перед нами две дороги. Так. Одна легкая, здесь и сейчас, без лишних забот. Вторая с картами, планами, мечтами о завтрашнем дне. Ты какую выберешь?
0: Ну, опять же, хотелось бы идти по легкой дороге. Но кто сказал, что легкая дорога потом, знаешь, не окажется в разы тяжелее? Вот. Я все-таки, если в нашем споре хотели бы вы знать о своем будущем, и что бы хотел знать? Ну, там, конечно, мы можем пошутить там, о парковочных местах, о том, когда кто-то к тебе будет приходить. Знаешь, незваный гость, но ты о нем уже предупрежден, да? Вот.
1: Ну, наверное... Ой, вы сейчас мужчины пошутите, это что, теща?
0: Ну, кстати, по поводу тещи, вот я рад, и когда звонит и приходит, и когда тоже незванно приходит, потому что это для меня праздник, это для меня всегда праздник. Но вот хочется все-таки в жизни, потому что много тоже планов. Вот у меня, как у мужчины, там на одно, на второе, на третье много планов. И хочется в своей жизни сохранить какое-то место, ну, спонтанности, потому что это дает тоже силы, энергии. И мы же еще люди, знаешь, такие творчески заряженные на борьбу мужчины. Вот. И когда у тебя в жизни есть вызов неожиданный, да, это тебе дает, ну, знаешь, такой азарт, страсть изменить ситуацию.
1: Ты знаешь, да. Я тебе хочу сказать, что здесь зависит не только мужчины. В принципе, есть такие и женщины.
0: В русских селениях, да, которые
1: и коня на скаку
0: остановят. И избу, и вот давайте нам побольше.
1: Не, ну ты говоришь, творческие мужчины, а творческие женщины, ты думаешь, не такие?
0: Слушай,
1: мы подеремся сейчас.
0: Смотри, ты сама эту тему, я тогда у тебя спрошу напрямую. Вот, насколько женщине интересен мужчина, у которого все по полочкам, и который максимально предсказуем, и который жизнь выстраивает максимально предсказуемо? Вот насколько это интересно?
1: Если...
0: Ну, вот честно.
1: Ты
0: знаешь, что у тебя будет завтра, послезавтра. Вот. Это вселяет уверенность, либо это через некоторое время все-таки...
1: Я тебе сейчас скажу. Если у мужчины вот так все, то в его женщине, в жизни попадается женщина, которая все ломает. По крайней мере, у нас. У меня абсолютно распланированный муж такой. Он все, у него четко, он там все продумывает. И тут пришла я... Все поломала, говорю, нет, так не будет, и все. Ну,
0: как будет, не знаю, но как-то будет.
1: Как-то,
0: да?
1: Будет.
0: Как-то будет. А как у вас, наши родные, давайте, живете ли вы одним днем или хотите знать будущее? Ну, напишите и вопрос, который бы вы хотели знать в будущем.
1: По номеру телефона +7 928 401 2020 ждем ваше сообщение. Алло, село!

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Крыжичок – белорусский народный танец. Одна из версий перевода слова «крыж» – «дикий селезень». В крыжичке жених вместе с друзьями прибывает за невестой. По белорусской народной традиции молодые на свадьбе должны танцевать весь день вне зависимости от сезона и погоды. И только потом садятся за столы пировать. Вот и летают парни селезнями вокруг девушек, а те выступают свинками. А еще крыж переводится как крест, что тоже соответствует танцу. Движения участники делают крест-накрест и очень быстро. Словно орнамент плетут парни и девчата под стать костюмом своим, с вышивкой необычной. Танец заводной, озорной. Сидеть на месте, когда он начинается, невозможно. Ноги сами в пляс идут и остановиться уже не могут. Ну и пусть что завтра будут болеть, а сегодня пляски требуют до упаду, ведь звучит крыжичок и словно танцует душа белорусского народа.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня за окном ветрено, но я хочу сказать, что в нашей радиостудии сегодня тепло, уютно, но немного спорно. А спорят сегодня Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк.
1: Казаки и казачки, привет всем, кто слушает нас по всей нашей необъятной стране. Ну, конечно же, мы вообще сегодня говорим, хотите ли вы знать будущее и о чем бы вы хотели в своей жизни догадываться. Либо вы человек, который отпускает все, и что будет, то будет. Вот как придет, будем тоже с этим разбираться. Сообщение
0: у нас есть от Ольги из Майкопа. Доброе утро, моя любимая радиостанция, мои любимые ведущие. По теме сегодняшней беседы хочу сказать, что я живу, пожалуй, больше сегодняшним днем. Потому что будущее — это такое дело, в нем, пожалуй, лучше не знать, потому что оно может быть разным, может быть хорошим, а может быть плохим. И пускай лучше это будет сюрприз по принципу, как говорила Скарлетт О'Хара, не будем думать об этом сегодня, подумаем завтра. Вот наступит завтра, и будем либо радоваться, либо расстраиваться. А сегодня нужно жить сегодня.
1: Хороший совет. Так, кто еще там ищет совет дня? Давайте об этом будем думать, как только к нам что-то придет, и будем работать с этим. Потому что так многогранно можно оценить ситуацию. Да, можно же, знаешь как, к тебе пришла возможность, а ты начинаешь думать так, не так, и возможность уходит. А ты вот здесь живи. Согласен.
0: От Веры нам еще прилетело сообщение. Вера, доброе утро. Ну, Вера нам считает, что нужно жить без невзгод и бед, не злиться на весь белый свет, а радоваться мгновениям жизни и жить позитивно. Вера, доброе утро вам. Спасибо большое.
1: Так, все-таки, наши родные, вы на номер 928-401-2020 присылайте, какой момент вашей жизни все-таки бы вы хотели осветить. И, может быть, кто-то там на кофейной гуще, кто-то, знаете, по облакам может так просмотреть, кто-то может через своих родных и близких позвонить какой-нибудь подружке и сказать, ну-ка, что там ждет нас в будущем? И тебе ответ.
0: Ну, сейчас же вот эта история модная.
1: Да? Заглядывать в будущее?
0: Да. Карты там.
1: Не знаю, не верю. Считаю, что все-таки будущее не предопределено. Мы самостоятельно здесь и сейчас формируем. Можете со мной поспорить, пожалуйста. Я вот точно знаю...
0: Он что хочет сегодня поспорить, смотрите, да?
1: Я вот знаю, что совсем скоро будет у нас песня. Хорошая песня.
0: Ну, а еще давай скажем, что мы знаем, что совсем скоро будет наша еще одна рубрика интересная, куда пойти, чтобы посмотреть. Поэтому мы знаем будущее.
1: Будущее. Ну, давайте посмотрим. И песня-то тоже будет хорошая. Светлана Рассказова, моя любимая певица, и песня «Ниточка», пускай тоже это утро делает замечательно. Все, теперь вы знаете будущее, наслаждайтесь им.
2: Алло, село!
3: Эх, люба, братцы, 103.9 FM.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Расскажет вам Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Привет,
2: доброе
1: наша
2: утро.
1: Жена. Так, ну и в одном театре с 29 и 31 числа мая можно посмотреть спектакль, который носит интересное название «Пахлава глупости. История из быта казаков 19 века», которая оказывается очень современная. И здесь и сочный кубанский язык, и живые характеры, и авторская музыка, которая показывает вот такую вот казачью жизнь во всем многоцвете. И в простодушии, и в глупости, и в доброте, и в коварстве, и в стыде, и в гордости, и в жадности. И самое-самое главное, великодушие. Разные аспекты жизни там будут, поэтому посмотрите, идите туда всей семьей и извлекайте оттуда вот то, что заставит вас быть лучше. Рекомендую.
2: Ну, а я хочу рассказать, что в новом театре кукол 29 мая в 17:00 пройдет кукольный спектакль «Дюймовочка». И на самом деле это спектакль не для малышей. Лучше всего его поймут и оценят младшие школьники и их родители. Это, знаешь, это будет театр теней плюс пластический театр. Необычное сочетание, я считаю. Но будет очень... Нам обещают, что будет очень смешные шутки, танцевальные номера и мультипликация.
1: Так задуматься, конечно, можно, но если вы прям хотите комедию, то вот спектакль «Восемь женщин», который с 28 по 31 мая будет идти в театре «Мой», можно будет увидеть. Про что этот спектакль, где можно увидеть те самые восемь женщин? Это когда родственницы, супруга, дочери и служанка устраивают свое собственное расследование для того, чтобы поймать, ну, кого бы ты думала?
2: Преступника,
1: конечно. В любом.
2: Но когда участвует восемь женщин, ну, это будет забавно. Это действительно будет комедийный спектакль.
1: Так, мы вам рассказали наши рекомендации этого дня. Ну и традиционно ждем от вас на наш номер 8-928-401-2020, куда бы вы нам рекомендовали посмотреть, сходить, либо вы уже там были и точно знаете. Вот наши рекомендации. Ну а еще одна рекомендация — отправиться с нами дальше в рубрику
2: «Ленивые вареночки».

0: Ленивые Лареночки.
1: Начинаются на радиостанции Казак ФМ 8 часов 54 минуты. Зачитываем ваши радости.
2: Зачитываем наши радости.
1: Так,
2: Татьяна нам прислала поздравление.
1: Доброе утро, дорогие ведущие. Хорошего вам дня и хорошего настроения и благодарных слушателей. Сегодня день пограничника. Хочу поздравить этим праздником заслуженного кинематографиста России, заслуженного работника культуры Кубани, Семенина Алексея Никоновича. Дорогой Алексей Никонович, с днем пограничника вас. Пусть зеленая фуражка будет всегда символом мужества, чести и верности родине. Татьяна и все сотрудники Кубань-кино. Алексей Никонович, поздравляем и в лице вас поздравляем всех пограничников, которые сейчас, ну там же, это служба, действительно служба. Я знаю, это не понаслышке, сложные времена, но пограничники всегда находятся на страже.
2: Есть еще одно сообщение, прислала нам его Елена. Здравствуйте, любимый казачок. Поздравьте, пожалуйста, с днем пограничника Рахмалина Василия Ивановича. Здоровья, счастья, успехов, благополучия и мирного неба над головой. Сармавира. А еще у нас есть звонок.
1: Так, у нас Александр на связи. Доброе утро, Александр. Здравствуйте. Так, Адыгея с нами. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Ну, я хочу пограничника. Вчера я полдень слышал такую прекрасную новость, что у вас директор, стал вместе, сейчас неправильно, вы поправите там, в общем, радио, ее тоже поздравить. А привет еще станицу Успенко, моей знакомой, Павловой Ирине, летит. Ир, позвонить, что-то дозвониться я не могу после твоего дня рождения 23.
1: Так вот, выйдите на связь,
3: Да, что вышло на связь.
1: Спасибо большое, да. Плохая какая-то связь, но я думаю, что у нас нормализуется. Но еще раз, мы хотим поздравить всех пограничников нашей большой страны. Действительно, у нас максимально протяженная граница. Самая большая страна в мире и самая большая граница. И ваша служба — это не просто долг, это призвание, требующее мужества и выдержки, и беззаветной преданности отчизне. Вы первыми встречаете любые вызовы на границах, оберегая покой и безопасность нас, простых жителей, граждан нашей страны. Так пусть в вашей жизни будет все самое доброе. Здоровья вам, сил и уверенности. Спасибо вам за то, что вы есть у нас такие. Ну и продолжаем наш эфир.
2: Отправляемся в третий час. Впереди новости.
4: Алло, село!
5: Хорошо-то как, когда душа поет. Как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кому из молодых мам положен студенческий капитал, сколько севастопольских многодетных семей получили сертификаты на покупку жилья и какие подделки презентовали мастера на конкурсе «Крымский сувенир». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму упростили правила получения регионального студенческого капитала в размере 1 миллиона рублей. Решением депутатов Государственного совета право на эту весомую меру поддержки теперь имеют молодые семьи, где высшим или средним учебном заведении очно обучается только мама ребенка. Напомню, ранее обязательным условием было студенчество обоих родителей. Поправки позволят еще большему количеству семей направить средства на покупку жилья, оплату первоначального взноса или полное погашение ипотеки на полуострове. Жилищный вопрос успешно решили еще 7 многодетных семей Севастополя. Им вручили государственные жилищные сертификаты. В каждой из этих семей воспитываются по 3 детей. Теперь они смогут направить средства на покупку благоустроенной квартиры, готового дома или на строительство собственного жилья. За время действия программы крышу над головой уже обрели 158 севастопольских семей. Около 90 уникальных работ представили ремесленники со всего полуострова на республиканский конкурс «Крымский сувенир». Свои творения в САКи привезли мастера из Симферополя, Ялты, Джанкоя и других уголков Крыма. Участники соревнуются в 7 номинациях, включая этнографические, музейные, гастрономические сувениры и игрушки. Смотр помогает авторам показать самобытную историю полуострова широкой публике. Имена победителей назовут сегодня на большой ремесленной выставке. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе 21 градус, в Феодосии и Евпатории Керчи воздух прогреется до 22. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 градусов. В Алуште будет около 19, в Севастополе на градус выше, и ожидается переменная облачность. Весточка отправляется в село Куйбышево Бахчисарайского района. У вас 21 градус и ожидается кратковременный дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Родные наши казаки и казачки, доброе утро! 9 часов 7 минут в Краснодаре. С вами Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. У нас сегодня такой поток сообщений. Мы упустили одно очень важное сообщение.
0: Заглядываем вперед. А мы возьмем и тоже на машине времени вернемся назад. Потому что если есть такая задача, мы ее исполним.
1: Итак, Людмила прислала нам сообщение. Доброе утро. Сегодня свой юбилейный день рождения. 5-0. Вот так и написано. Отмечает любимая жена, мама, дочка, невестка, племянница из станицы Новокорсунской. Поклад Татьяна Анатольевна. Здоровья, крепкого желания. Удачи, успехов, благополучия, любви родным, близким, с большой любовью. Муж, сын, Степан с Настей, мама, папа, семья, поклад, тетя Женя с Михаилом, коллектив библиотеки, кума Наташа.
0: Вот так вот, все теперь у нас получилось. Да. На самом деле, Юль, если бы мы сейчас обсуждали, что самое важное и самое главное, много людей бы сказало, что время максимально важно у нас, да?
1: Самое ценное.
0: Да, и как раз для того, чтобы заглянуть в будущее, мы тоже должны обладать тем самым временем. И чтобы свою жизнь организовать, тоже у нас должно быть время. И есть люди, у которых тоже в сутках 24 часа, но как-то они все успевают делать.
1: Я поражаюсь таким людям, если честно. И такие люди у нас будут сейчас в третьем часе.
0: Через пару минут встречайте в нашей студии Леонову Лену, маму трех детей, обладатель первого разряда по альпинизму, инструктор по альпинизму.
1: А еще она судья второй категории, организатор соревнований по альпинизму. И вот все
0: и
1: направления...
0: Победитель чемпионата Краснодарского края по альпинизму в скальном классе 2024 года. В общем, человек, который, казалось бы, опять же, в 24 часа успевает все. И даже сейчас здесь, в нашей студии, раскладываются медали, расставляются кубки, звенит уже ледоруб, который нам расскажет о восхождении, в том числе и на высочайшую вершину Европы и нашей страны. Давайте не только нас слушайте, но и подключайтесь к видеотрансляции. Это можно сделать?
1: Это можно сделать на нашем сайте. Казак.фм и в группе ВКонтакте «Настоящая раздольная».
2: Алло, село! Частушка для казака от Татьяны Ивановой.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения,

0: недвижимости, а главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от МВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Третий час утреннего шоу «Алло, село». Время 9 часов 15 минут. Мы сегодня спорили весь эфир. Потому что сегодня спорит Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина. Но сегодня к нам пришли очень замечательные гости.
1: Да замечательные, не то слово. Это что же, символ, когда многодетные семьи появляются в эфире. Это и празднично, это интересно. И в гостях у нас Леонова Елена, мама трех детей, которая тоже частично находится в нашей студии, победитель чемпионата Краснодарского края по альпинизму в скальном классе 2024 года, инструктор по альпинизму, судья, тот человек, который помогает подготавливать спортивных судей Федерации альпинизма Краснодарского края. Лена, доброе утро, здравствуйте.
0: И давайте еще поприветствуем Вероника, Тимофей.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Доброе утро всем.
0: Как вы уже выяснили, у нас один жаворонок, другой совенок.
1: Давайте разбираться. Вот пока вы подключаетесь к нашей видеотрансляции, а Елена с любовью разбирает медали, которые хранятся в семье, и медали принадлежат всем, начиная от мужа, заканчивая детей, вот мы зададим вопрос младшему, Тимофею. Вот. Кто в семье встает раньше всех?
4: Папа.
1: Папа? Вот.
4: У меня тоже от него появилась привычка вставать в 6 утра. В садике я постоянно вставал в 6 утра. Он меня отвозил в садик, а потом ехал на работу. А когда я был в первом классе, в первой смене, у меня какое-то... Это даже не остановилось. Я в 6 утра вставал, а в 6.30 уже был в школе. Хотя начиналась она в 8. Один раз я пришел в 7.30. И охранники подумали, то, что я заболел.
0: Ты уже не придешь сегодня, да?
4: Переживали за меня.
0: Понятно. А сестра твоя, давайте ей микрофончик.
1: Вероника, вы внешне очень похожи друг на друга. Такие солнечные, красивые. А ты являешься жаворонком, либо любишь все-таки подольше в кровати полежать?
5: Нет, у меня еще школа, 8 часов утра. Я всегда просыпаюсь в 7 часов, меня все будят. Я не просыпаюсь, я иногда лежу очень долго, потом очень быстро собираюсь в школу и иду. Прихожу за 15 минут до школы.
0: То есть брат за полтора часа приходит до школы, а сестра приходит за 15 минут до начала урока.
1: Вроде бы как одна семья, но вы все такие разные. Вопрос к маме. Лен, мы сегодня обсуждаем тему, и здесь разделились наши слушатели. Кто-то желает заглядывать в будущее для того, чтобы контролировать время. Кто-то хочет жить здесь и сейчас. Вот в списке достижений вашей семьи очень много регалий, кубков. Да? Вообще, что позволяет семье быть, несмотря на то, что вы разные все, да, вот, все-таки смотреть в одно направление и совместно заниматься, например, спортом?
3: Ну, я думаю, тут много зависит от родителей, которые дома не любят сидеть, которых город держит сильно своим удушием, да, таким. И мы очень любим бывать на природе, ловить это счастье, быть, ну, там свобода определенная появляется, да. И то, что вот ответ на вопрос, что держит, это дух семьи.
1: Дух семьи.
3: Дух семьи.
1: Я знаю, что у вас есть семейные традиции, и сейчас, во-первых, ребята, я поздравляю вас с началом летних каникул. Можете порадоваться, мы тоже. Так, что семью объединяет летом? Тимофей, куда родители отправляются с вами, а куда без вас?
4: С нами они отправляются постоянно в горы. Нам там в горах очень весело, потому что мы там находим друзей, и у нас там очень много свободного места, мы можем там очень много всего творить. Они берут...
0: А куда вы нас не берете, я не знаю.
3: Не берут,
4: да, куда угодно берут.
3: Сам на восхождение.
4: Да, на Эльбрус, на горы. Только на само восхождение.
3: Но, тем не менее, они были в прошлом году на Эльбрусе на высоте 4200. И пришли они туда в шлепках, товарищи, по снегу, по льду. Почему-то так случилось, что они пришли в шлепках к нам.
1: Елена, а сколько раз вы были на высочайшей вершине? По-моему, 5642 метра, да?
3: Да,
1: Эльбрус, да. И там две же вершины.
3: Это западная вершина, да.
1: Западная вершина. Сколько... Читали ли вы, сколько раз вы покоряли?
3: Я, на самом деле, так долго занимаюсь этим, что уже сбился счет, наверное.
0: А где-то... долго это сколько?
3: Я занимаюсь 26 лет. Вот сейчас, да. И в течение времени, это я ж не каждый год там ходила, и раз 8 точно была, но то и 10, на разных вершинах.
1: На разных вершинах, да?
3: И с разных сторон, да.
1: А есть ли какой-то запоминающийся случай, который... Вообще, мы должны сказать, что поход на вершину горы Эльбрус, это не в магазин сходить.
3: Ну, конечно, это, знаете, это физически очень трудно, а еще сложнее это морально. Там надо, во-первых, подготовиться физически и вот морально, что тебе туда надо зайти. Но самое главное, бывают разные случаи, и как цель вершина, не надо вот находиться туда, использовать эту цель, потому что бывает непогода, бывают разные случаи в твоей команде, ведь альпинизм это наше общее дело, угу. И командный вид спорта. И тогда мы все поворачиваем.
1: То есть бывали случаи, когда вы выходили, но до вершины...
3: Да, потому что не каждому это по силам, не каждому это по моральным силам. И когда есть кто повернет, да, мы одних никогда ни в коем случае не отправляем, и мы возвращаемся тогда командой.
1: Если друг оказался вдруг...
3: Да, да. Да.
0: Если посчитать еще такие восхождения, то это уже, наверное, штук 30, да?
3: Да, да, больше, больше.
0: На самом деле это очень сложно, правда, морально.
1: А вот все-таки, обладая таким опытом, какой из восхождений, потому что для меня Эльбрус это, символ, да, это, во-первых, высочайшая точка и нашего Кавказа, и России, и Европы. Вот. Что сейчас вспоминается?
3: Вспоминается, как Ника 8-месячная ползала по поляне Эммануэля, когда у меня муж восходил. А на следующий год, так как были дети маленькие, и у нас была только, одна сестра его, я думала, я ехала туда с целью не зайти, а с детьми посидеть. И когда мимо проходили восходители, я на них таким печальным взглядом, я тоже хочу. И пошла проводить просто мужа. Просто пошла проводить, там были большие открытые трещины,
1: В леднике?
3: В леднике огромные. Да. То есть надо хотя бы увидеть. Я хотела, это в самом начале проводить, посмотреть, что пройдет там и так далее. Взяла на прокат ботинки и случайно дошла до вершины.
4: Совершенно случайно.
3: Без подготовки, акклиматизации, с большим перерывом, да, после рождения детей.
1: Так, вы создаете свои рекорды не только на вершинах, кстати, мы к ним еще вернемся, но еще и здесь, в нашем городе, здесь стоят кубки за первое место в спортивном празднике «Папа, мама, я, спортивная семья». Мы к этому вернемся буквально через несколько минут. Наших слушателей, кто еще не подключился к видеотрансляции, призываем, друзья, зайдите на сайт kazakh.fm, Рутуб
0: и также группа ВКонтакте «Настоящая раздольная».
1: Задавайте ваши вопросы, пишите комментарии, и услышимся и увидимся уже.

0: День всегда легче начинается, если за окном светит солнце. А у нас он легче начинается, когда в нашу студию приходят классные гости. Сегодня в студии Юлия Кирюшна, а Андрей Мартынюк.
1: И люди тоже с рыжиной такие, солнечные, замечательные. В гостях у нас Леонова Елена, победитель чемпионата Краснодарского края по альпинизму в скальном классе. Человек, который является инструктором, который готовит инструкторов, который ведет свою такую разнообразную тематику, которая связана и с семьей, и со спортом. Елена, доброе утро!
2: Доброе утро всем!
0: Самое главное, она мама трех детей. И двое сидят здесь. Красивые, солнечные. Вероника и Тимофей.
1: Так, у нас Веронике 11 лет, а Тимофею 10 лет. Ребят, доброе утро!
3: Доброе утро!
1: Те, кто присоединился, только что... Тимофей, привет!
4: Здравствуйте,
1: серьезный молодой человек, да, который за эфиром сказал, что главное это в человеке доброта. Вот давайте тоже с вами познакомимся, для того, чтобы мы понимали, что кубки и медали, которые сейчас находятся, заслуга всей семьи, да, всей семьи. Чем вы занимаетесь, Тимофей?
3: Я занимаюсь спортом такой, как тайский бокс, и в музыкальной школе гитарой. Угу. Ну и, естественно, школа.
1: Естественно, школа. Вероника, ваше увлечение?
5: Музыкальная школа, я там играю на пианине, и акробатика, ну и естественно, школа.
1: Ну и расскажи тогда про старшую сестру, что она тоже занимается?
5: Старшая сестра у нас была на воздушной гимнастике, да, Влада. Потом на синхронное плавание, а сейчас она на акробатике тоже.
1: И вы
5: готовится к экзаменам.
1: И вы занимаетесь еще на акробатике совместной деятельностью?
5: Нет, мы сейчас закончили с этим. Я одиночная. И она тоже ушла с пары. Она была в паре.
1: Так, хорошо. И мы видим, что у нас на столе стоит кубок. И здесь первое место. Папа, мама, я, спортивная семья.
0: Есть вопрос.
1: Давай.
0: Как вам, Елена, удается на протяжении такого длительного времени объединять семью именно для спортивных соревнований? Вы являетесь победителями спортивных праздников среди семей, да?
1: Да, и уже на
0: команда,
1: протяжении...
0: Да, органов безопасности, правопорядка, папа, мама, я, спортивная семья, мы готовы к труду и обороне. Вот все-таки, как вам удается? Сейчас такое время, дети не всегда хотят всем этим заниматься, а у вас, я смотрю, прям сплоченная семья. Как это вот?
1: И тем более в рамках спортивного большого движения, и край знает, и наш город знает спортивное движение «Динамо», и первое место уже не один раз.
2: Уже не первый раз.
1: Не первый раз.
2: Сначала мы со старшей выходили, теперь состав обновился, выходим с более младшими. Вы знаете, на самом деле, такое долгое время, оно не требует каких-то вот поддержек, потому что мы показываем пример, дети за нами стремятся, и им нравится самое главное, и они хотят участвовать в этих праздниках. Когда мы приходим туда и понимаем, что мы действительно спортивные, хотя когда первый раз пошли, просто поучаствовать, а потом смотрим, у нас все дети прям, они спортивные, причем без какой-нибудь вот напряжения, вот они все в удовольствие это делают, они очень любят. У нас Ника танцами занималась очень долгое время, выигрывала чемпионаты России тоже. И это тоже, то есть она сначала не спортом, а танцами занималась, но там была колоссальная тоже подготовка.
1: Физическая в том числе, да?
2: Да, поэтому призываю и танцы, и спорт, вот все, даже побегать на улице, это тоже спорт.
1: В то время, когда те самые телефоны занимают, мы тоже видим, да, много времени у наших детей, дорогого стоит смотреть, как они на турниках, как они бегают, прыгают. Вот. Вероник, тебе вопрос можно задать? А вообще, что дает тебе участие в таких конкурсах? Ведь ты могла бы спокойно лежать на диване, да?
5: Мне оно дает чувство, что ты очень такая сильная, ты не сдаешься, ты хочешь участвовать. И если ты даже ничего не получишь, то главное участие, а не победа в этом.
1: А вот представь такую ситуацию, если бы каких-то конкурсных моментов в вашей семье не было. Вот можно ли вообще представить даже теоретически?
5: Ну да, много же семей, которые спортивны тоже, как и мы. Ага. Мы же не одни в городе, на планете, спортивная семья, которая занимает первые места.
1: Так, Тимофей, к вам тогда микрофон переходит. Вот. Что вам дает участие в конкурсах?
3: Мне она дает, ну, моральную более поддержку. И, в принципе, в будущем мне очень понадобится это, потому что в будущем я буду сам себя защищать. И это, в принципе, ну, моральная поддержка.
1: Моральная,
3: да,
1: поддержка. То есть ты вот чувствуешь,
0: хочу спросить, а кем вы хотите стать в будущем?
3: Я, ну, не знаю, бизнесменом.
1: Ну, хорошо, хорошо.
0: Хорошо, а Вероника?
5: Я не знаю. Я сначала хотела быть учителем по музыкальной школе, но сейчас я не очень сильно хочу. Я хочу стать каким-то тренером по танцам, потому что я очень люблю танцевать. И хочу этому учить детей.
1: Вот вы выбираете себе путь, когда вы участвуете в тех или иных моментах. Елена, вы сказали, что с альпинизмом, да, с горами вы связаны уже более там, 24 лет. Или 26 лет, да? И там наверняка есть не только семейные традиции, но еще и какие-то моменты, которые связаны именно с этим видом деятельности. Вообще, знаю, что есть посвящение в альпинисты. Да,
2: да, да? Совершенно...
1: Было ли у вас такое, и что это? Расскажите.
2: Вы совершенно правы. Вы знаете, вот альпинизм — это такой уникальный вид спорта. Обычно дают там разряды сначала, да, ага, сразу уже разряды дают. А в альпинизме есть еще значок альпиниста России. То есть это звание, которое получается в самом-самом начале, когда ты сходил на одну гору. И это у нас очень глубоко и обширно празднуется. Меня посвящали. Это называется посвящение в альпинисты. То есть альпинист, ты становишься, да, альпинистом. Когда я посвящалась, я думала, что все. Там построили полосу препятствий, причем там под лужей, над веревками.
1: А, то есть ты сначала проходишь...
2: Под речкой, извините, не лужа.
1: Да, ты, получается, как альпинист сначала забираешься на вершину.
2: Да.
1: Казалось бы, должен праздновать, а нет, на празднике ты проходишь еще больше физические соревнования какие-то,
2: ну,
1: да?
2: Ты приходишь в лагерь, да, и тебя встречают старшие разрядники, инструктора. И они придумывают полосу препятствий. Ты ее еле-еле проходишь с этим рюкзаком, целуешь там этот ледоруб в горчице. Потом тебе ставят печать на лоб, что ты альпинист уже.
1: А это наши южнорусские такие традиции, либо это общероссийская традиция?
2: Это общероссийские, потому что посвящение в альпинизм было всегда и раньше, оно праздновалось еще больше. Но самое главное, ты там даешь клятву, что ты бывший нормальный человек, и ты становишься альпинистом и обещаешь, если тебе мешает работа, бросить работу и идти в горы.
0: Подождите, это было, когда это прям у вас было такое посвящение, а вы сейчас тоже проводите посвящение новичков?
2: Там, как получается, мы всем лагерем собираемся. В прошлом году в Архызе мы прошли такое колоссальное посвящение. У нас есть царь, если что, вы знаете.
1: Царь альпинизма.
2: Да, мы его наряжаем во все железки, которые можно было. У нас было музыкальное сопровождение. Я была там чертиком. Вот чертики тоже были.
1: То есть театрализованное действие.
2: Конечно. Проверяем альпинистов, как они научились вязать узлы, что они могут делать. Вот. Там это тоже обязательно театрализованное настолько, что все счастливы.
1: А еще, ну, это неформальное действие, да. А по поводу формальности... У альпинистов есть книжка. Я вижу, что у вас она не одна.
2: Да.
1: А почему у вас сразу несколько книжек альпиниста?
2: Ну, потому что здесь есть определенное количество страниц, в которые можно вписать горы.
0: Так. И они у вас закончились в одной книжке, да?
2: И она у меня в одной книжке, да, уже закончилась. И пришлось завести вторую. И причем, так как я сейчас являюсь инструктором, я записываю далеко не все горы, которые я хожу, потому что они иногда повторяются. Я записываю только вот те, которые, ну, как бы...
1: Которые новые?
2: Ну, новые не была, да, там. Или там маршрут есть, другой маршрут прошла, допустим, вот. Угу. И на это все записывается, да, в книжечку альпиниста, ну, как мне уже для себя.
1: Для себя. Ну, а вы для себя также задавайте вопросы, наши дорогие слушатели. Все это можно сделать через наш мессенджер Макс.
0: По номеру телефона +7 928 401 2020, а также в группе ВК под нашей видеотрансляцией.
1: Там можно будет также ставить реакции. Мы сейчас делаем музыкальный номер. Не упустите свою возможность познакомиться, как можно из 24 часов сделать максимальное количество и пользы, и веселья. Ну и оставайтесь с нами на одной волне.
4: Оно, село!
6: Эх, Люба, братцы! 108 FM

0: студийных часах 9 часов 46 минут. Мы в студии Казак ФМ, утреннее шоу «Алло, село». Его ведущие Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: И дела у нас идут в гору. Почему? Да потому что у нас в гостях Леонова Елена, победитель чемпионата Краснодарского края по альпинизму в скальном классе. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Многодетная мама, 3 ребенка воспитываются. 2 из них здесь, солнышки, сидят в нашей студии.
3: Вероника Тимофей,
4: привет. Здравствуйте, доброго утра вам.
0: Ну, мы сейчас за эфиром говорили о том, как же вы попали в альпинизм.
1: И оказывается, можно по объявлению было
0: сделать. По объявлению. А скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы пришли с подругой. И действительно попали по объявлению. А подруга осталась?
2: Нет, к сожалению, нет. Я говорю, да, это альпинизм не для всех подходит. Там, ну, и другие цели, другие планы. Я как пошла, и все, меня захватило. И самое главное, что когда ты туда ходишь, идешь на первую вершину, когда я сходила, такой, все, я в жизни никогда сюда не вернусь. Никогда. Все, я сниму ботинки, выкину в речку, сейчас приду. Ты приходишь.
0: Снимаешь ботинки, опускаешь ноги в речку, и да, потом собираешься пойти еще раз.
2: Да, да, и вот так вот уже 26 лет.
1: Подождите, и с опытом вот эта ситуация повторяется из раза в раз?
2: Каждый раз, когда, потому что, ну, нет натренированности на самом деле, на вот этот вот, то, что мы там терпим, особенно когда идешь на высоту, это очень трудно. Ты идешь и думаешь, ну, зачем я опять? Я же уже здесь была. Ну, это же очень тяжело. Это каждый, то есть я-то хоть и инструктор, но это каждый раз ты переступаешь какую-то грань свою внутреннюю. Ладно, физическую, это там тоже ты терпишь холод, зной, если солнце выходит, ты обгораешь, если холод, то ты замерзаешь, да, и все равно ты каждый раз, ну, уже не хочешь, как бы у тебя уже на пределе, вот когда на предел выходишь, все, угу, это последний раз, это последний раз.
0: А с какой периодичностью вы ходите, и вот у вас такое состояние?
2: Ну, я обычно езжу...
1: Есть сезон, не сезон.
2: Сезоны, да, сезон, это лето, в основном июль-август, ноябрьские праздники, майские праздники, да.
1: Я видел в вашей книжке, что вы не ограничиваетесь нашим регионом, да, и здесь широта и Крым затрагивает, и другие регионы. А вот опять же, если мы вернемся к Эльбрусу, и вы здесь еще наводите межнациональные такие мосты mm-hmm. дружбы, потому что участвуете в большом событии, которое называется Эльбрусиада, да, которое объединяет возле высочайшей вершины России представителей и альпинистов со всех регионов нашей страны.
2: Ну, там регион был посвящен конкретный.
1: Так, расскажите об этом.
2: Кабардино-Балкарии было 100 лет. И под это событие решили осветить это глобальным, грандиозным восхождением 100 лет, 100 альпинистов.
1: Причем, то есть вы были участниками этого?
2: Я не участник, я инструктор. Угу. Я вела кабардино-балкарцев. У меня было прекрасное отделение, которое я назвала «Тигры». Вот, и там были, ну, в большинстве своем это кабардино-балкарцы, которые хотели взойти. Для них это все было бесплатно. Им даже снаряжение, то есть они даже без своих ботинок, кошек.
1: То есть могли приехать горцы туда?
2: Да, да. Они приехали, их размещали, кормили бесплатно, дали снаряжение, инструктора дали бесплатно.
0: Как высоко они поднялись?
2: Ой, мое отделение поднялось на самую высоту.
0: А люди, они без...
1: То есть на 5642 туда?
2: Да, да.
1: И поставили флаг, и был вид, да?
2: Ну, вида не было, мы пошли в такую непогоду.
0: В тумане все было.
2: Когда нас носило, у меня на... Мы шли, и между вершинами есть седловина. И у меня участник выходит, он пытается надеть курточку. У него это было 15 минут, она вот так вот, как тряпочка. Болтается, он пытается влезть в нее.
1: То есть настолько сильный ветер.
2: Очень сильный. Мы 15 минут над ним вот так вот смотрели. Потом внизу долго смеялись, что у него это все-таки получилось, она не улетела.
0: Это такой ветер, когда из кружки чай выдувает, да?
2: Да, да, и такой, да. И туман был, и все на свете.
1: Елена, мы за эфиром с ребятами, с Тимофеем и с Вероникой поговорили. Они из вот этого множества наград, которые в студии, это еще не все награды, выбрали по медали, по памятному знаку. А если бы вы сейчас обратили внимание на награды и какую-то бы особенную медаль, либо кубок выделили и тоже историю рассказали.
2: Вот я только за кубок.
1: Да? Когда... Дорогой для себя.
2: Не, вы видите его размер?
1: Да.
2: Когда он попал ко мне в руки...
1: И на кубке те, кто нас слушает, должны знать, что написано.
2: Первое место, спортивный праздник, папа, мама, я, спортивная семья, и это в спортивном обществе обществе «Динамо» во всем этом движении среди правоохранительных органов. Mm-hmm. Так как у меня муж является правоохранительным органом. И вот, и когда нам вручили, это было неожиданно, потому что мы это не с первого раза его получили, мы сначала вторые места занимали, и нам дают вот этот огромный, и у меня вот гештальт по кубкам, в принципе,
0: закрыт.
2: Я такая, ого, сначала там восхищалась, потом думаю, а куда его домой поставить? Потому что у нас не один такой, у нас два таких кубка.
1: Два таких кубка.
2: Да.
1: Ну, я, знаете, вот смотрю на нашу студию, где 6 золотых микрофонов, это тоже самое главное, радиопремия страны у радиостанции «Казак-ФМ». Я думаю, что и в вашем доме также найдется место и для третьего, и для четвертого, и для последующих кубков. Вот. По поводу планирование. Мы сегодня тоже заглядываем вперед. Есть ли у вашей семьи какая-то совместная, ну, не то чтобы традиция, но планирование, может быть, покорение вершин, либо новых мест открытия, что-то такое. Кто берет на себя в семье способность мечтать, а кто реализовывает все это дело на практике? Лен, вопрос вам.
2: Вы знаете, я очень много мечтаю. Очень много даже случается того, что я не запланировала, и оно все сбывается. По поводу вершин нет, у меня нету конкретных. У меня было, кстати, да, была, я 4 года на нее смотрела с Эльбруса, и удалось на нее все-таки попасть. Это вот одно из последних мечт, такое там два треугольничка, как пирамидки были, и они настолько красивые были, что я запланировала, и через 3 года туда все-таки появилась возможность сходить.
1: Название, помните?
2: Нет.
1: Красивые, да?
2: Красивые. Кагутай. Вот,
1: Кагутай.
2: Там две вершинки, кагутайчики называются. Если вы на них посмотрите, они очаровательны просто. Хоть они и невысокие. Потому что все говорят Эльбрус, Эльбрус. А на самом деле... Очень много других гор вокруг Эльбруса даже, это если не говорить о других районах, которые очень красивы, примечательны и намного тяжелее, чем на самом деле. Кстати, да, о планах. Я тут планирую залезть на 5Б, вот хотела уже вот на той неделе, не получилось, дожди не дали. 5Б это практически предпоследняя вершина по сложности, маршрут по сложности.
1: И вы готовитесь, и все.
2: Да.
0: У меня есть вопрос, можно я задам? Один маленький вопрос. У вас такой активный ритм жизни. Бывает ли у вас время, когда вы всей семьей хотите просто полежать
2: дома?
0: На диване, а лучше где-нибудь на пляже? Вот просто легли и лежите. Никуда не надо бежать.
2: На пляже не получается. Очень активно. Все купаются там. Или пошли там в лес, пошли погуляли по территории. А вот на диванчике у нас есть семейная традиция полежать, фильм посмотреть, да? Вот вчера мы этим занимались, и нам как раз нас обрадовали, что мы идем. А еще какая традиция?
1: Тимофей, кто фильмы выбирает?
4: Ну, чаще всего либо папа, либо Ника. Ну, в принципе, мы с Никой где-то в соцсетях смотрим хорошие.
1: В общем, тоже голосуете фильмы, за все, да, это дело. Угу. Так,
0: кто первый засыпает на фильме, признайтесь нам?
4: Папа. Он смотрит вот так вот, он начинает. Мы ему говорим: папа, не спи. Он такой: да, да.
2: А также у нас еще есть творческие какие-то, сейчас чуть меньше. У нас есть старшая предводительница, постановщик, режиссер, она ставит детям танцы или постановки какие-то, и мы потом смотрим с удовольствием.
4: Пляшут,
2: и всякие сказочки они нам показывают интересные, причем и делают всякие, как это сказать?
0: Атрибутику,
2: да.
4: А вы знаете,
1: вот у нас одна минута остается, Тимофей. Вот, а что бы вы сказали тем людям, которые, ну, также имеют 24 часа в сутках, да, но говорят, что мы ничего не успеваем.
0: Как вот я.
1: Вот что бы
4: Я им скажу то, что надо пробовать, потому что если не попробуйте, то не получится. Вот я с самого детства начал ходить на эти спорты. У меня всегда находилось время полежать. Вот я сейчас утром хожу на музыку на какую-то, днем в школу, а вечером, через день, хожу на тренировки.
1: И все получается.
4: И у меня есть свое время подыхать, что-то поделать, творчество свое.
1: Вероника, Вот. А что бы вы сказали тем людям, которые часто жалуются, что времени не хватает ни на что?
3: Я тоже жаловалась, но всегда я приходила со школы. Ну, я говорила, маме, ничего не успеваю, можно я полежу? Но у меня было время, я лежала, я отдыхала. Потом шла на музыку, отдыхала и шла на тренировки. Я говорю, что всегда есть время отдохнуть. Никогда нет времени, чтобы вы прям шли со школы, потом сразу же на музыке, потом сразу же на свои дела. У вас всегда есть время, чтобы отдохнуть и посидеть, где вы хотите.
1: 20 секунд остается, Лен. Вопрос тоже вам такой. Есть люди, которых нужно мотивировать, и ваш секрет, как это работает в вашей жизни, чтобы на все успевать и быть счастливым человеком?
2: Ну, надо влюбиться. В горах это легко, в горы влюбиться. А там уже пойдет, вы просто не сможете не приехать туда больше. Вы все время вернёте.
4: А я очень удивляюсь людей, которые в школе учатся, жалуются, то, что у них нет времени, получают двойки и гуляют, и так далее, никуда не ходят.
1: Вот, я так, все успеваю. Вот такая вот замечательная семья была сегодня у нас в утреннем эфире. Спасибо, Тимофей, тебе, Вероника, тебе тоже большое-большое спасибо. Ну и спасибо маме, которая всех привезла. Сегодня в гостях у нас Леонова Елена, мама трех детей, перворазрядник по альпинизму, инструктор, человек, который готовит инструкторов и спортивных судей для Федерации альпинизма Краснодарского края и победитель чемпионата Краснодарского края по альпинизму в скальном классе. Спасибо вам большое, семья, и спасибо всем нашим слушателям.
0: Спасибо, что пишете, звоните, а мы встретимся с вами уже завтра ровно в 7 утра. Пока-пока.
1: Ну, скажем всем до свидания.
4: До свидания.
2: Хорошего дня.
5: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
6: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
7: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какое звание присвоили приморскому городу Евпаториям, где в Феодосийском округе жители активнее всего голосуют за благоустройство сквера, и сколько медалей привезли крымские борцы с европейского первенства. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Городу Евпатория присвоено почетное звание населенный пункт воинской доблести. Соответствующий закон, внесенный главой республики Сергеем Аксеновым, приняли депутаты Государственного совета. В годы Великой Отечественной войны жители города проявили истинный героизм, а высадка легендарного евпаторийского десанта в январе 1942 года навсегда вошла в историю. За подвиги в боях с фашистами 26 евпаторийцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Сквер «Крылья» в поселке Приморском лидирует в голосовании за объекты благоустройства в Феодосийском округе. Общественная территория уже набрала более 8,5 тысяч голосов земляков. Выбрать парковую зону, которую обновят в рамках профильного национального проекта, жители могут до 12 июня на специальной онлайн-платформе. Всего на выборы представлены 3 сквера в разных поселках округа. Принять участие в народном отборе и отдать свой голос за понравившийся проект может любой крымчанин, достигший 14 лет. Крымские спортсмены триумфально выступили в Армении на первенстве Европы по грэмплингу. В составе сборной России нашу республику представили 4 борца. Все они продемонстрировали высокий уровень подготовки и пробились в финалы престижных соревнований. По итогам схваток на ковре София Заславская, Милания Широкая, Руслан Асанов и Али Мустафаев пополнили копилку нашей команды золотыми и серебряными наградами. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди. В Симферополе до 21 градуса. В Феодосии, Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 22. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 градусов. В Алуште будет около 19. В Севастополе сухо и 20 выше нуля. Привет отправляем в село Сенокосное Раздольнинского района. У вас до 22 градусов и ожидается дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут понять, какая ягода съедобная, а какая ядовитая, только на вкус. Это наши соседи привозят нам кабачки с дачи не потому, что мы их просили, а потому что мы их соседи. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты чем снег на участке чистишь? Лопатой или снегоуборочной машиной?
1: Я, Русланчик, пошел дальше. Чищу сыном. Рекомендую. Качественно и, главное, незатратно, понимаешь?
0: Вот молодец.

0: для казака. От Валентины Колесник из станицы Новощербиновской.
1: Люди добры, приезжайте в мой любимый славный край. Встретят вас моря и горы, и богатый урожай.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните +7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 207 45.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, представляете, я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
0: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два кума сидят на заваленке, выпивают, и один другому говорит: «Микола, я уже не могу». Второй ему говорит: «Так и что это? Я тогда выливаю?» А первый открывает рот и говорит: «Выливай».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какое звание присвоили приморскому городу Евпаториям, где в Феодосийском округе жители активнее всего голосуют за благоустройство сквера, и сколько медалей привезли крымские борцы с европейского первенства. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Городу Евпатория присвоено почетное звание населенный пункт воинской доблести. Соответствующий закон, внесенный главой республики Сергеем Аксеновым, приняли депутаты Государственного совета. В годы Великой Отечественной войны жители города проявили истинный героизм, а высадка легендарного евпаторийского десанта в январе 1942 года навсегда вошла в историю. За подвиги в боях с фашистами 26 евпаторийцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Сквер «Крылья» в поселке Приморском лидирует в голосовании за объекты благоустройства в Феодосийском округе. Общественная территория уже набрала более 8,5 тысяч голосов земляков. Выбрать парковую зону, которую обновят в рамках профильного национального проекта, жители могут до 12 июня на специальной онлайн-платформе. Всего на выборы представлены 3 сквера в разных поселках округа. Принять участие в народном отборе и отдать свой голос за понравившийся проект может любой крымчанин, достигший 14 лет. Крымские спортсмены триумфально выступили в Армении на первенстве Европы по грэмплингу. В составе сборной России нашу республику представили 4 борца. Все они продемонстрировали высокий уровень подготовки и пробились в финалы престижных соревнований. По итогам схваток на ковре София Заславская, Милания Широкая, Руслан Асанов и Али Мустафаев пополнили копилку нашей команды золотыми и серебряными наградами. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди, в Симферополе до 21 градуса, в Феодосии, Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 22, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 градусов, в Алуште будет около 19, в Севастополе сухо и 20 выше нуля. Привет отправляем в село Синокосное Раздольнинского района. У вас до 22 градусов и ожидается дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.
2: Два соседа, два соседа, два соседа.

0: становится намного веселее, если представить, что тебе уже не пятый десяток, а все еще первая сотня.
1: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, я хочу новый велосипед. Большой, розовый и с корзинкой.
3: Нин, ну прямо сейчас мы его тебе купить не можем. У нас денег на это нет. У тебя недавно был день рождения. Мы потратились на праздник и на подарки.
0: Папочка, а ты посмотри в своем кошельке. Там денежки есть. И у мамы тоже. Я только что видела.
3: Да, они есть. И их хватило бы на велосипед. Но у нас есть другие первоочередные траты. Такие, без которых не обойтись. Нужно обязательно заплатить за свет, воду, бензин для машины и продукты. Не будем же мы есть твой велосипед или сидеть без света.
0: Неужели я так и останусь без велосипеда?
3: Почему? На него можно накопить. Тебе бабушка Валя подарила 2000. Не трать их на всякие мелкие игрушки, а сохрани. Возможно, бабушка Юля тоже подарит деньги. Твоих накоплений так станет больше.
0: И хватит на велосипед?
3: Вряд ли. Но мы получим зарплату и добавим. Научиться накоплениям очень важно. Вот Назар год или два копил-копил и накопил на новый дорогой телефон. Понимаешь?
0: Папочка, а почему Назар на телефон накопил, а ты на мой велосипед еще нет?
2: Папа знает.
4: Эх, казаки, а не затянуть ли на...

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Закодировался как-то мужик, ну, от этого дела. Ну, вы поняли. И вот месяц не пьет, второй, третий. И вдруг вечером закодированный мужик приползает домой на карачках.
2: Жена, вызывай полицию.
3: А, что случилось?
2: Меня взломали!
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какое звание присвоили приморскому городу Евпаториям, где в Феодосийском округе жители активнее всего голосуют за благоустройство сквера, и сколько медалей привезли крымские борцы с европейского первенства. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Городу Евпатория присвоено почетное звание населенный пункт воинской доблести. Соответствующий закон, внесенный главой республики Сергеем Аксеновым, приняли депутаты Государственного совета. В годы Великой Отечественной войны жители города проявили истинный героизм, а высадка легендарного евпаторийского десанта в январе 1942 года навсегда вошла в историю. За подвиги в боях с фашистами 26 евпаторийцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Сквер «Крылья» в поселке Приморском лидирует в голосовании за объекты благоустройства в Феодосийском округе. Общественная территория уже набрала более 8,5 тысяч голосов земляков. Выбрать парковую зону, которую обновят в рамках профильного национального проекта, жители могут до 12 июня на специальной онлайн-платформе. Всего на выборы представлены 3 сквера в разных поселках округа. Принять участие в народном отборе и отдать свой голос за понравившийся проект может любой крымчанин, достигший 14 лет. Крымские спортсмены триумфально выступили в Армении на первенстве Европы по грэмплингу. В составе сборной России нашу республику представили 4 борца. Все они продемонстрировали высокий уровень подготовки и пробились в финалы престижных соревнований. По итогам схваток на ковре София Заславская, Милания Широкая, Руслан Асанов и Али Мустафаев пополнили копилку нашей команды золотыми и серебряными наградами. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня небо затянут тучи, пройдут кратковременные дожди, в Симферополе до 21 градуса, в Феодосии, Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 22, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут 20 градусов, в Алуште будет около 19, в Севастополе сухо и 20 выше нуля. Привет отправляем в село Сенокосное Раздольнинского района. У вас до 22 градусов и ожидается дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: вот и дневная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. Легкого четверга в нашей компании. Всех пограничников поздравляем с вашим профессиональным праздником. Ну и, конечно, отдельный привет всем брюнеткам. Сегодня тоже ваш праздник. День брюнеток в нашей стране. Присоединяйтесь, поздравляйте и вы, и пограничников, и всех темноволосых, жгучих, наших любимых и красивых. 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. К этим же цифрам подключен Макс. Пишите, если удобно, пишите сообщение. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Первый звонок у нас уже раздался из Новолабинска. Лидия Валентиновна, здравствуйте вам. Добрый день.
1: Добрый день, Алексей. С днем пограничника. Поздравляем мужа, отца, дедушку Калва Каплана Каплановича. Пусть этот праздник в душе оставит добрый след. Желаем все, что в жизни есть прекрасного. Здоровья, счастья, мира и долгих лет. Семья Халвых, внуки, дети, правнучек, а также всех праздников пограничников. И песенку, пожалуйста.
0: Да, спасибо за выбор этой песни. Это композиция в исполнении Руслана Алихно. А мы будем счастливы. Так она называется, «Пограничники». Вам большой привет. Доброе поздравление от коллектива нашей радиостанции. Каплан Капланович, вам лично поздравительные слова от коллектива «Казак-ФМ» с праздником.

0: конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай тут 2-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: Профимол. Многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, Профимол. Когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
8: А следующий звонок у нас раздался из страницы Тверская. Ольга, здравствуйте, добрый день.
9: Здравствуйте! Здравствуйте, наши дорогие россияне, кубанцы. Всех поздравляю с Днем пограничников. И еще, у меня сегодня... 3 девчонки-именинницы. Это племянница внучатая, Аличер Валерия Вячеславовна. У нее сегодня день рождения. Лерочка, я тебя поздравляю. Главное, чтобы ты сдала экзамены на отлично. Любви тебе, счастья. Всех тех твоих желаний исполнения. Всего самого наилучшего. Надежда Полинарьевна сегодня именинница наша. Немецкая овчарка, как она себя называет. Я тебя поздравляю, Надюшка, всего тебе самого наилучшего, крепкого здоровья, чтобы детки тебя не забывали, любили, внуки жалели, берегли, радовали тебя. И еще моя троюродная сестра, Казаджан Галина Владимировна. Галечка, милая, я тебя тоже поздравляю с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья. Чтобы ты не болела, чтобы твои суставчики работали. Любим тебя все, целуем.
8: Да, все, заслушался, очаровательная именинница, столько поводов в одном дне, Валерия, Надежда Аполлинарьевна, кстати, давно не слышались, Галина Владимировна, от души вас приветствуем от всей команды Казак-ФМ, вам, наши дорогие, красивые, этот музыкальный подарок и пожелание, помимо здоровья, счастья огромного, мира, благополучия, и пусть все замечательно будет и в жизни, и в делах.

0: Казак ФМ.
1: Станица Новочербинская у нас на связи. Татьяна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Лёшенька, я сегодня хочу поздравить День пограничника Игнатенко Ивана Николаевича, гость Ивана Васильевича, Таран Николая Николаевича, Алексея Георгиевича. Владимирович, Лисицкий Николай Петрович. Я это хочу поздравить их с Днем пограничника. Им хочу пожелать очень много здоровья, чтобы они живы и тому. А еще хочу, Леша, поздравить СВОшки. Ну, тоже нас охраняют они. Их тоже хочу их поздравить.
1: Конечно.
2: Это мои родственники. Балакшин, Игнатенко, то самое. И все родственники, короче говоря. Все.
1: Да, «Зеленая фуражка» или просто «Фуражка», она так называется песня, Владимир Шафиков, появится для вас, наши дорогие. С Днем пограничника вас поздравляем. Семья Рыжковых и Серохвостовых поздравляет самого любимого зятя Астахова Валентина Ивановича с Днем пограничника. 30 лет он прослужил на заставе в поселке Дальние Зеленцы и, несмотря на возраст, до сих пор не изменил Кольскому полуострову. Продолжает служить в береговой охране. Счастья тебе, здоровья, исполнения желаний и мирного неба над головой, наш родной человек. Любим тебя, поздравляем. Валентин Иванович, дай вам Бог всего самого хорошего. С Днем пограничника, Колесник Алексея Михайловича из Петровской. Крепкого здоровья, мира, благополучия, исполнения желаний. Пусть удача и успех радуют тебя всегда. И поздравляем Александра Николаевича Чумакова из станицы Марьинской. Тоже с Днем пограничника. Всего самого лучшего здоровья и успехов. Это Василий Васильевич подписался под сообщением. Поздравляем вас с праздником.

0: Заявки на Казак ФМ.
1: Продолжается дневная программа по заявкам 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. Набирайте, дозванивайтесь, если хотите лично поздравить, чью песню заказать. Если у вас просто привет и поздравления и нет возможности дозвониться, тогда пишите к этим цифрам. Подключен наш Макс. Очень удобно и быстро ваши сообщения долетают в студию Казак ФМ. Из Краснодара у нас следующий звонок раздался. Андрей, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Хочу поздравить всех с Днем пограничников, всех сослуживцев, передать привет станицу Преградная. Я служил там. Угу. Вот. Надеюсь, они меня слышат. Пожелать всем добра, здоровья, мирного неба. Ну и всего самого хорошего.
1: Да. И пусть граница будет на замке. Андрей, поздравляю вас с праздником в вашем лице. Еще раз приветствуем всех пограничников. С вашим днем, наши дорогие. И очень приятно, что много, очень много. Вы даже не представляете, сколько сообщений. Поэтому я их вот прям сразу буду зачитывать. Ну и как же без этой песни? В сегодняшний день, сегодняшний праздник. Это песня «Граница». Леонид Агутин появится в нашем эфире. Итак, несколько сообщений в тему. Поздравляем с днем пограничника Игнатенко Ивана из Новочербиновска. Игнатенко Виктора из Новороссийска. Спасибо за службу и мужество. Вы настоящие герои для нашей семьи. Желаем здоровья, счастья, долгих лет. Гордимся вами. От семьи из Краснодара, от дочки Нади, внучки Вики и правнука Тимура. Поздравляем. Добрый почему-то вечер. У нас еще день пока. Дорогой Казак ФМ, мы сегодня поздравляем с днем пограничника нашего любимого и дорогого папочку, мужа, дедушку Пичмаргу Вячеслава Никитовича из станицы Новониколаевская. Желаем тебе, наш дорогой пограничник, стального здоровья. Будь всегда смел и крепок, уверен и горд, справедлив и честен, решителен и непобедим. Семьи Емельяненко и Пичмарга. Поздравляем вас, Вячеслав Никитович, и от коллектива нашей радиостанции. Добрый день. Хочу поздравить с днем пограничника своего папулю, Гиняга Александра Михайловича. Это Анастасия подписалась. Здравствуйте, Варенечки. Большой привет из станицы Павловской, семьи Тронь Будковых. Поздравляет своего папочку, дедушку, мужа Будкова Виктора Александровича с праздником, с днем пограничника. Годы службы позади, но в памяти остался тот пыл, тот боевой настрой, та гордая песня, то неутомимое упорство. От души желаем оставаться крепким, отважным, решительным, бдительным, неуязвимым человеком, а мы, родные и близкие, всегда поддержим и поможем. Ну, конечно, близкие и родные — это всегда самый надежный тыл. Ну, давайте еще парочку сообщений тоже в честь праздника. Добрый день, любимое радио. Хотим поздравить с днем пограничника своих друзей Гречка Сергея, Полякова Александра и Макарова Алексея. Пожелать всех благ земных, быть всегда любимыми, Богом хранимыми. С уважением, вся наша большая семья Ульяновых из Попутной подписались. И добрый день, казачок. Хочу поздравить с днем пограничника любимого мужа Диченко Владимира Ивановича. Пожелать крепкого здоровья, сил побольше, оставаться таким же оптимистом. С уважением, жена Анна. Поздравляем.

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Северский район, поселка Октябрьский, на связь. Вера Петровна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, ведущий Алексей. Каждый день у нас самый замечательный, самый прекрасный. А сегодня, 28 мая, день в России отмечает День пограничника. Хочу поздравить кума Михаила Отрохова, который служил в этих войсках, а в дальнейшем, выйдя на заслуженный, как бы ослужив армию, работал в кинологии. Вернее, занимался кинологией. Шарик Земляков, Алексея Довмя, Петра Федоровича Пярина, Геннадия Горбач, Михаила Иванченко, это одноклассники моего меньшего сына, Андрея Харченко, Михаила Александровича Комиссарова, который проживает в селе Михайловского, и Аутанюша Якименко, Сапко, из станицы Ковнеболотска, это моя соседушка, теперь она там проживает, день рождения, и ее братик Александр Якименко. Сегодня и получается как бы совпадение, такой день рождения, день пограничника. Уважаемые земляки Октябрьского, здоровья, благополучия, мира на земле. И чтобы наша Россия была на крепком таком замке. И в подарок песня «Наш край». Россия, кренится, пожалуйста.
1: Да, поздравляем, еще раз поздравляем. Сегодня много будем вас поздравлять, дорогие наши пограничники. Сегодня ваш день, и практически 90% поздравлений летят именно вам, так приятно. Но и не забываем про дни рождения, прямо сейчас я к ним хочу и перейти. Добрый день, хочу поздравить своего внука Шуляк Сергея Владимировича, который проживает в Ростове-на-Дону. С днем рождения, будь здоров и благополучен. Пусть судьба благоволит и дарит самые прекрасные подарки, успех в делах, верных друзей, любовь близких, счастье и радости тебе. Твоя бабушка Шуляк Нина Михайловна из хутора Красная, Кущевский район. Поздравляем вас, Сергей, с днем рождения от Казак ФМ. От всей души поздравляем Машталер Ирину Михайловну, Викторовну, Ирину Викторовну, конечно же, из поселка Михайловского. С днем рождения, желаем здоровья, мирного неба над головой, улыбок, прекрасного настроения и много счастья. С уважением, коллектив Туапсинской центральной больницы номер 2. Ирина Викторовна, приветствуем и поздравляем вас от коллектива нашей радиостанции.

0: Эх, Благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию «Одна минута на добро». В сутках 1440 минут. Только задумайтесь, что всего лишь одна ваша минута может помочь ребенку. В преддверии Дня защиты детей благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию по сбору средств нуждающимся детям. Именно твоя минута добра может спасти чью-то жизнь. Вы можете узнать о детях, которым нужна поддержка, и тут же помочь на сайте фонда крайдобра.ру.
1: На продолжаем, друзья. 12.46, ровное время московское. 8-928-401-2020 наши цифры. Прямого эфира к этим цифрам подключен Макс. Также электронная почта вареник@собакаказак.фм к вашим услугам. Удобнее туда пишите. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои привет. Снова вижу сообщение без адресатов. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну что, только вот давеча я сказал, что потерял я Надежду Аполлинарьевну из Тверской. Она тут как-то вот сама именинница на связи. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, казачок. Добрый день, слушатели. Хочу поздравить тебя с днем рождения, естественно. Вот, и сестру мою, у нее завтра. И всех, конечно, пограничников с днем пограничника, потому что это наша защита, опора. И еще хочу поздравить особо Кислого Николая, который первый раз за 4 года войны он служит на СВО. Отмечает сегодня день рождения тоже. Вот. И сейчас он дома. Свое день рождения впервые за 4 года. Храни Господь его семью. Это его крепкий тыл. И с любовью всегда его встречают и ждут дома жена и дети. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена смыслом, тело здоровьем, ум идеями, сердце любовью, душа радостью, а глаза счастьем. С праздником, с днем рождения. Всего хорошего. До свидания.
1: Надежда Аполлинарьевна, подождите, а сестру-то как зовут? Забыли сказать.
2: Николай.
1: Сестру. Николай, мы услышали.
2: А сестру Наталья.
1: Вот. Наталья Аполлинарьевна?
2: Она в Широнске. Да, Аполлинарьевна. Мы две Аполлинарьевны.
1: Вот теперь и познакомились. Ну что, дорогие именинницы, уважаемый Николай, принимайте привет и поздравления еще раз. От всей команды радиостанции «Казак-ФМ», дай бог всем здоровья, мирного неба, всего-всего-всего. И вы знаете, что не такое жизнеутверждающее, Надежда Аполлинарьевна попросила. Есть такая песня, она называется «Все хорошо». Вот жизнеутверждающие слова, текст, красивая музыка, все в этой песне красиво, все сошлось. Совсем скоро мы ее услышим. Друзья, еще несколько ваших сообщений прямо сейчас хочу зачитать. Здравствуйте, я Сергей из Ратыфана. Завтра у моей жены юбилей, хочу поздравить с вашей помощью. Так, это у нас, ну, хотите завтра, да, давайте завтра, почему сегодня пишете. Добрый день, вчера у нашего дорогого, любимого зятя Муравьева Сергея Васильевича был день рождения. Он проживает в Адыгее, Шавгиновский район, хутор «Свободный труд». Ему исполнилось 70 лет. У моего любимого зятя замечательная жена, двое прекрасных детей, 5 внуков, маленький бриллиантик правнук. Самое главное, чего хочется пожелать, так это крепкого здоровья, благополучия, кавказского долголетия. Мы тебя очень любим, с уважением и любовью, Саша и Фатима из поселка Лазаревская подписались под этим сообщением. Сергей Васильевич, поздравляем вас также от нашей команды. Уважаемый Казак-ФМ, поздравьте нашего дедушку Сергея с днем пограничника. От Романа, Платона, Милана, Ивана, Ксении и Марка. С удовольствием поздравляем. Добрый день, Казак-ФМ. С днем рождения поздравляем Ладыка Григория Ивановича из станицы Челбаска. Ему сегодня исполнилось 70 лет. Ты настоящий друг, товарищ. Всегда во всем поможешь. Я тебе желаю крепкого здоровья, мирного неба, счастья, любви, радости. Еще Григорий служил в пограничных войсках. Поздравляю его с профессиональным праздником, с днем пограничника. Это поздравление от Мелешка Веры Васильевны, станицы Челбаска. Еще Вера Васильевна поздравляю. Так, нет, это уже от Светланы. Просто в одном сообщении разные имена. поздравляем с днем пограничника Кузьмичева Кирилла и его родителей, а также его сестру, ее мужа. Все из города Краснодара. Кирилл несет службу на границе. Пусть его служба будет легка. Династия пограничников, какие молодцы. Мира, радости, успеха, процветания вам. Это, да, как я уже сказал, от Светланы поздравления. Ну что, все хорошо. Март Бабаян и Этери появится в нашем эфире.

0: Казак ФМ.
1: Ну, еще один звонок я успеваю принять. Он раздался из Москвы. Михаил, здравствуйте, добрый день.
2: Доброго дня.
1: Слушаем вас.
2: Я хочу поздравить своего отца, Громовчука Юрия Павловича, с Днем Пограничника, пожелать ему всех благ, здоровья, счастья и никогда не хворать, и вообще, чтобы было отличное настроение.
1: Дай Бог.
2: Вот, мы его любим всей семьей, как говорится, вот, и от внука, и от моей жены, и от меня, от всех, короче, Громовчуков, поздравляем его с праздником.
1: И от коллектива Казак ФМ мы тоже от души вас приветствуем и поздравляем с профессиональным праздником. Красивую песню будем уже завершать, но очень много еще ваших сообщений, и чем ближе к финалу, тем больше их становится, поэтому все дочитываю. Добрый день, сегодня день рождения у доценка Егора из Кущевска. Егорчик, поздравляем тебя, 16-летием, удачи в сдаче экзаменов на ОГЭ, выбрать верную дорогу и в дальнейшей жизни твои прабабушка, бабушка Ира и дедушка Юра. Егор, поздравляем. Добрый день, Алексей, поздравь всех пацанов с праздником из Сургута. Это Александр написал, конечно же, этим и занимаюсь в течение практически часа. С удовольствием из Сургута тоже отправляем ваши поздравления. Поздравляем с Днем Пограничника Балабана Александра, Егорова Александра, Тарасенко Вячеслава. Здоровья, счастья, успехов, мирного неба над головой. Родные подписались, мы тоже поздравляем. Поздравьте с юбилейным днем рождения Постелюк Павла Александровича, Романенко Владимира, с Днем Пограничника из Краснодара. Здоровья вам, ребята, от Корнилова. Оля, простите, Корнилова, город Гулькевичи. И поздравляем с днем рождения и с праздником от души. Здравствуйте, Варенечки. Сегодня мы, семья Сальниковых из Нововладимировской, хотим поздравить своего сына Сальникова Романа Николаевича с Днем Пограничника. В этом году он отмечает юбилей, 10 лет службы в погранвойсках ФСБ. Желаем ему удачи в службе, силы, мужества, терпения в наше время. Мирного неба над головой. Удачи тебе, сынок. С уважением, вся наша большая семья. Подписалась под сообщением, и мы тоже присоединяемся от команды Казак ФМ. Вас приветствуем и поздравляем с праздником. Здравствуйте, хочу поздравить коллектив погранзаставы с праздником, с Днем Пограничника. От чистого сердца желаю здоровья, мирного чистого неба над головой, если можно поставить песню. Из Славянского района Шах подписался, но по поводу песен, напомню, заказывает дозвонившийся. В данном случае тоже песня будет здоровская. Добрый день, Алексей. Сегодня хочу поздравить подругу Торбину Ирину Александровну из Каневской с юбилеем, пожелать крепкого здоровья, счастья. Пусть все задуманное у нее обязательно сбудется. От Костючки это пожелание. И вдогонку чуть не забыла, поздравляю зятя Назаренко Федора Николаевича с праздником, с Днем Пограничника. Желаю крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Ну да, это от Костючки сообщение. Здравствуй, Казак ФМ. Поздравляем Онищенко Юрия Николаевича с Днем Пограничника. Любимый муж и самый лучший в мире папа. Сегодня твой профессиональный праздник. Мы поздравляем тебя и желаем крепкого здоровья, мужества, неиссякаемой энергии, добра, счастья, мирного неба, всего самого наилучшего, прекрасного. С праздником, наш любимый, собственно, любящая жена и дети. Вас поздравили, Юрий Николаевич. С Днем Пограничника, великий народ, персонально вас, Геннадий Николаевич Крикун. Всем мирного неба и Божьей любви. Сестра Людмила Лях с семьей и соседи из хутора Труд. Ну и от Казак ФМ еще раз добрые поздравления всем вам, дорогие пограничники. Дай Бог крепкого здоровья всем, кто в данный момент за ленточкой. Отдельный теплый привет, ребят, возвращайтесь, ждем вас домой. Об этом Виктор Сорокин в финале часа, в финале программы по заявкам. Меня зовут Алексей Орлов. До завтра. Про вечерние варенички не забывайте. С 20 часов уже к Виктории обязательно заглядывайте в гости. Пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько ветеранов специальной военной операции открыли собственное дело, где заработали современные подстанции скорой помощи и в какое путешествие могут отправиться гости фестиваля в Херсонесе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 50 участников специальной военной операции открыли собственный бизнес в Крыму. Всего профильное обучение основам предпринимательства прошли 227 бойцов. Выпускники проекта активно развивают самые разные направления, от сферы услуг до сельского хозяйства, демонстрируя высокую конверсию. Для реализации бизнес-инициатив ветеранов предусмотрена финансовая поддержка. Они могут получить до 5 миллионов рублей на развитие своего дела. Новые модульные здания подстанции скорой медицинской помощи заработали в поселках Ленина и Черноморская. В корпусах обустроены комфортные комнаты отдыха, склады и кабинеты для осмотра водителей. Все рабочие места полностью укомплектованы мебелью и оргтехникой, а автопарк подразделения обеспечен специализированными машинами класса Б. До конца года завершится строительство таких же объектов в Гвардейском, Судаке и селе Плодовом. Путешествие во времени приглашают жителей и гостей Севастополя, участники первого всероссийского фестиваля «Встреча культур». На территории Херсонеса Таврического и комплекса «Новый Херсонес» воссоздали атмосферу раннего средневековья с ремесленными кварталами и воинскими станами. Проект объединил реконструкторов со всей России. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме. После Византии гостей ждут программы «Русь», «Степь» и «Север». На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность. Во многих районах пройдут слабые дожди. В Симферополе завтра до 17 градусов. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, но без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18 градусов. В Малуште завтра будет плюс 16. В Севастополе 19 и переменная облачность. Привет отправляется в село Синокосное Раздольнинского района. Завтра у вас 22 градуса и пройдет небольшой дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

на Казак-ФМ. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 200.

0: 10 девчонок, 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим?
1: А что?
0: Что-что? Мусор вынеси! Господи, ну только присел! А что ты до этого делал?
1: Что-что? Лежал!

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа –

гусла – народный струнный музыкальный инструмент сербов. Он отличается от русских гуслей тем, что смычковый, а не щипковый. Потому и выглядит и звучит совсем по-другому. Корпус целиком выдалбливают из дерева. Он может быть овальный, миндалевидный, грушевидный. На открытую сторону натягивают мембрану из хорошо выделанной кожи. В ней от 5 до 10 дырочек – резонаторов. Струну сплетают из 50 нитей конского волоса. Гриф венчает деревянная лошадиная, козлиная или орлиная голова. Бывает и вся деревянная часть инструмента украшена затейливой резьбой. Она якобы охраняет музыканта от сглаза и напасти. Играют на гусле лукообразным смычком. Но саму струну не прижимают к шейке, а лишь касаются ее пальцами, извлекая звуки. Они пронзительные, монотонные, завораживают и успокаивают. Пение в сопровождении сербского музыкального инструмента гусла было внесено ЮНЕСКО в список всемирного нематериального культурного наследия. А поют, наполняя сердца гордостью, о судьбе, о героях, о том, что в летопись истории вписано. Но зачастую слов не надо. Играет гусла, поет сама душа сербского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе ситуацию. 4 часа ночи, звонок в дверь, муж открывает, а на пороге жена в хламину. Колготки порваны в одной туфельке. И муж ей говорит: вот так вот, значит, да? И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу? А жена ему так, прислонившись рукой об косяк, отвечает: нафиг надо, я за гитарой.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Дружба царствует без закона и меча, гласит мудрая ассирийская поговорка. Для этого этноса Краснодарский край уже много десятилетий является национальным очагом. В конце XIX века ассирийцы бежали в Россию от турецкого гнета и, найдя приют на кубанской земле, основали хутор, который в память о покинутой родине назвали Урмия. Сегодня в этом селе Курганинского района всего-то 5 улиц. Но потомки первых переселенцев помнят, что в их жилах течет кровь одной из самых великих наций. Именно на их древнем языке, арамейском, говорил когда-то Иисус Христос. Именно по их системе счета мы до сих пор определяем, что в часе 60 минут, а в минуте 60 секунд. В последние несколько веков ассирийцы занимаются в основном садоводством и огородничеством. А когда-то Ассирия была самой сильной державой в мире. И возгордился их непобедимый царь и велел построить в Вавилоне башню до небес, чтобы сразиться с Богом. О том, что случилось с башней, знает каждый школьник. А в наказание за дерзость этот народ не имеет ни своего государства, ни правителей. Ассирийцы хорошо помнят историю, а потому трепетно хранят свои обычаи, язык, христианскую веру, церковь и даже летоисчисление. По ассирийскому календарю сейчас 6765 год. Раз в году все российские ассирийцы собираются в поселке Урмия на национальный праздник Хубба Дружба и приглашают в гости и родственников, и соседей. 3 дня и 3 ночи продолжаются танцы, а самый любимый танец – шейхани. Мужчины и женщины, дети и старики, взявшись за руки, образуют живую цепочку, которая буквально сливается в едином порыве синхронных движений. Именно здесь, на празднике, парни из других регионов присматриваются к юным ассирийкам. Говорят, что именно кубанские невесты, как самые красивые и благовоспитанные, ценятся дороже золота. Знают об этом и урмийские девушки, а потому особенно ярко горят их глаза в надежде, что именно этой весной они встретят свою судьбу. И через несколько месяцев вся родня будет танцевать уже другой национальный танец – качари на счастливой и красивой ассирийской свадьбе. Добрый!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько ветеранов специальной военной операции открыли собственное дело, где заработали современные подстанции скорой помощи и в какое путешествие могут отправиться гости фестиваля в Херсонесе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 50 участников специальной военной операции открыли собственный бизнес в Крыму. Всего профильное обучение основам предпринимательства прошли 227 бойцов. Выпускники проекта активно развивают самые разные направления. От сферы услуг до сельского хозяйства, демонстрируя высокую конверсию. Для реализации бизнес-инициатив ветеранов предусмотрена финансовая поддержка. Они могут получить до 5 миллионов рублей на развитие своего дела. Новые модульные здания подстанции скорой медицинской помощи заработали в поселках Ленина и Черноморская. В корпусах обустроены комфортные комнаты отдыха, склады и кабинеты для осмотра водителей. Все рабочие места полностью укомплектованы мебелью и оргтехникой, а автопарк подразделения обеспечен специализированными машинами класса Б. До конца года завершится строительство таких же объектов в Гвардейском, Судаке и селе Плодовом. Путешествие во времени приглашают жителей и гостей Севастополя, участники первого всероссийского фестиваля «Встреча культур». На территории Херсонеса Таврического и комплекса Ново-Херсонесово создали атмосферу раннего средневековья с ремесленными кварталами и воинскими станами. Проект объединил реконструкторов со всей России. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме. После Византии гостей ждут программы «Русь», «Степь» и «Север». На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность. Во многих районах пройдут слабые дожди. В Симферополе завтра до 17 градусов. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, но без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18 градусов. В Малуште завтра будет плюс 16. В Севастополе 19 и переменная облачность. Привет отправляется в село Синокосное Раздольнинского района. Завтра у вас 22 градуса и пройдет небольшой дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей. Телефон передается от жены к мужу, от мужа к детям, а от детей к бабушке с дедушкой. Это наши соседи. Всегда помогут соседу в трудной ситуации. Только если не сильно устали. И завтра вставать не рано. И если сегодня не пятница. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Слушай, Русланчик, а что для тебя важнее, безглютеновые продукты или цифровой детокс?
1: Чего? Петрович, ты что, перегрелся или заболел?
0: Фух, все в порядке. А то я побоялся, что тебя новые соседи заразили этими

Сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю: «Что ж он меня злит постоянно?»

0: ви бачили, що це?
1: Что казаки называют словом «арчак»? Вот какие предположения мы услышали от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Это видно или коряга какая-то на берегу реки, или бревно, омытое водою.
3: Арчак – трава, наверное, какая-то сухая такая, сухая, может, на болоте.
4: Это слово очень похоже и созвучно со словом «рычаг».
5: Ассоциируется с чаном. Видимо, это человек, который стучит в чан.
6: Какая-нибудь емкость либо у хозяйки, либо где-нибудь у мужчины в его лавке.
7: Какие-нибудь стога сена или кукуруза.
8: Скорее всего, какой-то овощ, корнеплод какой-нибудь.
9: Ну, мне кажется, это какое-то орудие труда. Возможно, тяпка.
3: Арчак, ну, это какое-то растение огородное. Сорняк какой-нибудь.
10: Я считаю, это очаг, типа семейный очаг.
1: На самом деле арчак – это деревянная основа седла. Он состоит из двух лук, передней и задней, а также двух боковых лавок. Они кладутся плашмя на спину лошади по сторонам хребта со специальными войлочными подкладками и подником. Прототип казачьего седла встречается в аланских погребениях первых веков нашей эры.
0: Когда душа поет.
11: Как же люб он мне, этот белый свет!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петрович, ты мужик опытный. Многое видел, многое знаешь. Вот скажи, как понять, что алкоголь на женщину подействует?
2: Очень просто. Запомни, после одного бокала каждая женщина становится Еленой Прекрасной. После двух бокалов каждая женщина становится Еленой Премудрой.
1: А после пяти бокалов?
2: После пяти бокалов женщина становится лягушкой-путешественницей.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам здоровья, мира, терпения, хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько ветеранов специальной военной операции открыли собственное дело, где заработали современные подстанции скорой помощи и в какое путешествие могут отправиться гости фестиваля в Херсонесе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 50 участников специальной военной операции открыли собственный бизнес в Крыму. Всего профильное обучение основам предпринимательства прошли 227 бойцов. Выпускники проекта активно развивают самые разные направления, от сферы услуг до сельского хозяйства, демонстрируя высокую конверсию. Для реализации бизнес-инициатив ветеранов предусмотрена финансовая поддержка. Они могут получить до 5 миллионов рублей на развитие своего дела. Новые модульные здания подстанции скорой медицинской помощи заработали в поселках Ленина и Черноморская. В корпусах обустроены комфортные комнаты отдыха, склады и кабинеты для осмотра водителей. Все рабочие места полностью укомплектованы мебелью и оргтехникой, а автопарк подразделения обеспечен специализированными машинами класса Б. До конца года завершится строительство таких же объектов в Гвардейском, Судаке и селе Плодовом. Путешествие во времени приглашают жителей и гостей Севастополя, участники первого всероссийского фестиваля «Встреча культур». На территории Херсонеса Таврического и комплекса Ново-Херсонесово создали атмосферу раннего средневековья с ремесленными кварталами и воинскими станами. Проект объединил реконструкторов со всей России. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме. После Византии гостей ждут программы «Русь», «Степь» и «Север». На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове переменная облачность. Во многих районах пройдут слабые дожди. В Симферополе завтра до 17 градусов. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, но без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18 градусов. В Малуште завтра будет плюс 16. В Севастополе 19 и переменная облачность. Привет отправляется в село Синокосное Раздольнинского района. Завтра у вас 22 градуса и пройдет небольшой дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Частушка для казака от Зинаиды Козырь из хутора Стринский.
1: Приходите свататься, я не буду прятаться, я невеста хороша, выбираю жениха.
0: Реклама на Казак FM.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки, прибаутки. Эх, брат.

0: по пути с Казак FM.
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни,

рукой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я понял за последнее время? Деньги, товарищи, это не главное. Главное, чтобы они были.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Ассирийцы после долгих разговоров обязательно окажутся родственниками. Так гласит народная мудрость этого этноса. Это вполне может быть, ведь потомки одной из древнейших в мире наций сегодня разбросаны по всему свету. Сегодня, мирно живя по соседству с другими народами и впитывая то, что дает приютившая их земля, они стараются сохранять национальные обычаи и традиции. В Краснодарском крае почти 4000 ассирийцев. Их объединяет не только язык и история, но и региональная национальная культурная автономия Хаятта. Ассирийцы пришли на Кубанскую землю в начале 20 века и поселились на территории Курганинского района в хуторе Урмия. Урмия в переводе с арамейского значит «колыбель». Кстати, именно здесь родилась одна из самых известных ассириек нашей страны – целительница Джуна. Правда, односельчане помнят ее как обычную девочку Женю Саркисову. С древности у ассирийцев сохранилось особое отношение к женщине. Прежде было так: если жених бедный, невесту за него не отдадут. Вот и ничего не оставалось женихам, как красть дорогостоящих невест. К счастью, сегодня это не так. И ассирийские парни и девушки женятся только по любви. А за невестами на Кубань едут со всего света. Говорят, только здесь девушек воспитывают в полном соответствии с национальными традициями. Умницы и красавицы, они должны не только уметь достойно вести себя в обществе, но и принимать гостей, а значит, хорошо готовить. Зайти в гости к соседу-ассирийцу значит забыть про диеты. Чего стоит хотя бы хасида, прожаренная до золотистого цвета мука с сахаром, молоком, медом и топленым сливочным маслом. Впрочем, ее едят только в особых случаях. Пару ложек хасиды дают женщине сразу после родов для восстановления сил или болеющему ребенку. Еще одно ритуальное блюдо – пухан. Его готовят в третий день поста. С вечера на раскаленной сковороде до золотистого цвета обжаривают подсоленую муку и оставляют до утра остывать. А утром обжаривают ее еще и в сливочном масле в пропорции полстакана муки на 100-150 граммов масла. Говорят, чтобы узнать свое будущее, ассирийцы перед сном кладут чайную ложку такой муки под язык и загадывают желание. Молодым девушкам обязательно должен присниться их суженый, а всем остальным сбывшиеся мечты.
2: Добрые соседи.
3: Когда

0: 105.4 FM Павловська. Уключай.
1: Дорогі кубанці, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
2: Слушай,

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой запрет вводят для любителей морской рыбалки, где проложили трубы для нового коллектора и чей день рождения отметят в Старом Крыму. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В республике вводят трехмесячный запрет на вылов черноморских креветок и мидии в акватории Черного моря. Ограничение вступит в силу с 1 июня и продлятся до 31 августа. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, такие меры необходимы для сохранения и приумножения популяции водных биоресурсов. Нарушителям грозит административная ответственность, а в отдельных случаях браконьеры могут оказаться и на скамье подсудимых. Более 3 километра полиэтиленового трубопровода уложили строители в Балаклавском районе Севастополя. Там продолжается возведение нового 15-километрового канализационного коллектора. На объекте задействовано 64 единицы техники, а работы ведут методом подземного бурения. Это позволяет не вскрывать дороги и сохранять знаменитые балаклавские виноградники. Запуск объекта в 2027 году позволит полностью прекратить сброс неочищенных стоков в Черное море. Город Старый Крым готовится принять традиционный ежегодный фестиваль «Слет романтиков Саранг-2026». Праздник, приуроченный ко дню рождения известного писателя Константина Паустовского, развернется 31 мая на территории его мемориального дома-музея. Гостей культурного события ждут поэтические концерты в Старом саду, бардовские встречи, экскурсии и презентации новых литературных сборников. Творческие мероприятия стартуют в 11 часов утра. На этом все. Далее о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут слабые дожди. В Симферополе до 17 градусов, в Феодосии, Керчи воздух прогреется до 20. В Евпатории столько же, но без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет 18 градусов. В Алуште завтра будет плюс 16. В Севастополе ожидается 19 и переменная облачность. Привет отправляем в село Синокосное Раздольнинского района. У вас плюс 22 и небольшой дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба,

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Руслан,

0: Пайнабыжаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978

0: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками. И пончики, пончики в сахарной пудре. И похудеть, похудеть обязательно.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а на Северном полюсе есть животные?
3: Конечно, Нина. Их довольно много. По берегам Северного Ледовитого океана живут белые медведи, тюлени, моржи.
0: Ой, это такие страшные с длинными зубами?
3: Да, эти зубы еще называют бивнями. Они могут вырастать до 80 сантиметров, представляешь?
0: А зачем им такие длиннющие бивни?
3: В основном, чтобы драться или защищаться от других хищников, например, белых медведей. А еще они ими цепляются за лед, когда выползают из воды.
0: Пап, там же ужасно холодно. Почему они не мерзнут?
3: Во-первых, кожа у них очень плотная, толщиной целых 10 сантиметров. А во-вторых, под кожей у моржей есть еще слой жира, сантиметров 15. Вот эта кожно-жировая шуба и не дает им замерзнуть даже в самый сильный мороз. Но вообще моржи очень любят солнышко и в хорошую погоду выползают на берег, нежатся под его лучами и становятся розовенькими.
0: Загорают, что ли?
3: Вроде того. Но это просто расширяются кровеносные сосуды под воздействием солнца. Когда морж нырнет в воду и охладится, он опять станет коричневатым. А ты знаешь, что некоторых людей тоже называют моржами?
0: Почему?
3: Потому что они, как моржи, могут нырять в ледяную воду.
0: У них тоже, что ли, жирная шуба?
3: Нет, Нина. Эти люди долго приучают свой организм к холоду. Например, обливаются ледяной водой. И только после таких тренировок могут нырнуть в прорубь.
0: Вот странно. Лето, что ли, дождаться не могут?
2: Папа знает.
4: Эх, Люба, братцы! 98,2 FM.

0: шутка.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: О, кум, здорово, привет. Слухай, ты, говорят, фирму новую открыл. Может, это, меня на работу возьмешь? Ну, кум же все-таки, да?
3: Ну что, нет проблем, могу и взять. Значит, с тебя необходимо резюме, знание иностранного языка и владение компьютером.
2: Знаешь, кум, вот за что я тебя уважаю. Вот ты как никто умеешь посылать. Вот послал, так послал.
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубань».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой запрет вводят для любителей морской рыбалки, где проложили трубы для нового коллектора и чей день рождения отметят в Старом Крыму. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В республике вводят трехмесячный запрет на вылов черноморских креветок и мидии в акватории Черного моря. Ограничения вступят в силу с 1 июня и продлятся до 31 августа. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, такие меры необходимы для сохранения и приумножения популяции водных биоресурсов. Нарушителям грозит административная ответственность, а в отдельных случаях браконьеры могут оказаться и на скамье подсудимых. Более 3 километров полиэтиленового трубопровода уложили строители в Балаклавском районе Севастополя. Там продолжается возведение нового 15-километрового канализационного коллектора. На объекте задействовано 64 единицы техники, а работы ведут методом подземного бурения. Это позволяет не вскрывать дороги и сохранять знаменитые балаклавские виноградники. Запуск объекта в 2027 году позволит полностью прекратить сброс неочищенных стоков в Черное море. Город Старый Крым готовится принять традиционный ежегодный фестиваль «Слет романтиков Саранг-2026». Праздник, приуроченный ко дню рождения известного писателя Константина Паустовского, развернется 31 мая на территории его мемориального дома-музея. Гостей культурного события ждут поэтические концерты в Старом Саду, бардовские встречи, экскурсии и презентации новых литературных сборников. Творческие мероприятия стартуют в 11 часов утра. На этом все. Далее о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут слабые дожди. В Симферополе до 18 градусов, в Феодосии, Керчи воздух прогреется до 20. В Евпатории столько же, но без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет 18 градусов. В Алуште завтра будет плюс 16. В Севастополе ожидается 19 и переменная облачность. Привет отправляем в село Синокосное Раздольнинского района. У вас плюс 22 и небольшой дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: ZEC-ФМ.
1: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Телефон рекламный.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой запрет вводят для любителей морской рыбалки, где проложили трубы для нового коллектора и чей день рождения отметят в Старом Крыму. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В республике вводят трехмесячный запрет на вылов черноморских креветок и мидии в акватории Черного моря. Ограничения вступят в силу с 1 июня и продлятся до 31 августа. Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, такие меры необходимы для сохранения и приумножения популяции водных биоресурсов. Нарушителям грозит административная ответственность, а в отдельных случаях браконьеры могут оказаться и на скамье подсудимых. Более 3 километра полиэтиленового трубопровода уложили строители в Балаклавском районе Севастополя. Там продолжается возведение нового 15-километрового канализационного коллектора. На объекте задействовано 64 единицы техники, а работы ведут методом подземного бурения. Это позволяет не вскрывать дороги и сохранять знаменитые балаклавские виноградники. Запуск объекта в 2027 году позволит полностью прекратить сброс неочищенных стоков в Черное море. Город Старый Крым готовится принять традиционный ежегодный фестиваль «Слет романтиков Саранг-2026». Праздник, приуроченный ко дню рождения известного писателя Константина Паустовского, развернется 31 мая на территории его мемориального дома-музея. Гостей культурного события ждут поэтические концерты в Старом Саду, бардовские встречи, экскурсии и презентации новых литературных сборников. Творческие мероприятия стартуют в 11 часов утра. На этом все. Далее о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут слабые дожди. В Симферополе до 17 градусов, в Феодосии, Керчи воздух прогреется до 20. В Евпатории столько же, но без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет 18 градусов. В Алуште завтра будет плюс 16. В Севастополе ожидается 19 и переменная облачность. Привет отправляем в село Синокосное Раздольнинского района. У вас плюс 22 и небольшой дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей балконы по количеству рассады по весне могут конкурировать с промышленными теплицами. Это наши соседи могут записать пятиминутное голосовое сообщение, только чтобы попросить перезвонить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это, Петрович, ты чё так похудел, постройнел? В тренажерный зал ходить, что ли, начал?
1: Ага, начал. Не, Русланчик, это мы с женой ипотеку оформили. Вот, держу себя в форме.
0: Ага.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ну почему вы меня заставляете чистить зубы?
3: Потому что если этого не делать, Нина, зубы очень быстро заболеют и испортятся.
0: Но они же и так у меня выпадают. Уже целых три.
3: В том-то и дело, что молочные зубы у тебя выпадают, а вместо них вырастают постоянные на всю жизнь. И вот их надо беречь и тщательно за ними ухаживать, потому что потом новые зубы уже расти не будут.
0: Так и зачем их чистить? Я же не ем грязь. Откуда она там берется?
3: Портит наши зубы вовсе не грязь, а бактерии, которые живут в нашем организме, и во рту тоже. А пища – это отличная среда для их размножения. Когда ты ешь, маленькие кусочки еды могут остаться между зубами или в маленьких углублениях, где зубы соединяются с десной.
0: Ну можно хотя бы просто прополоскать водой, а не щеткой чистить.
3: К сожалению, нет. Вода не может удалить налет, который образуется на зубах. Для этого нужны щетка и зубная паста. Щетка уберет остатки пищи и налета, а зубная паста не даст бактериям размножаться, укрепит зубную эмаль и защитит ее от кариеса.
0: Как защитит?
3: С помощью специальных веществ – фтора и кальция, которые в ней содержатся. В общем, если будешь тщательно чистить зубы два раза в день, утром и вечером, они тебе прослужат всю жизнь.
0: А если зубы так часто чистить, они разве не сотрутся?
2: Папа знает.
4: Эх, хорошо с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Муж, уходя утром на работу, предупредил жену: «Я сегодня приду поздно».
2: «Ой», — отвечает ему жена, — «опять же, наверное, пьяный придешь». «Вот пьяный придешь, 100 пудов, ну 100%.
1: И тут, значит, проходит время, 3 часа ночи, в квартиру вваливается, естественно, пьяный муж и гневно кричит своей жене: «А, дура, видала, накаркала!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно. Годом чего объявили 2026 на полуострове, где на время курортного сезона запретят строительные работы и сколько дней продлятся праздничные выходные у крымчан. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Текущий год официально объявлен в республике годом дворового спорта. Как сообщили в общественной палате региона, главная цель проекта – показать подрастающему поколению важность начала спортивного пути с простых и доступных активностей прямо рядом с домом. Общественники уверены, что такая шаговая доступность значительно упростит вовлечение детей в регулярные тренировки, а тренеры смогут быстрее замечать и развивать спортивный потенциал юных крымчан. В Ялте на время высокого курортного сезона вводится запрет на проведение любых строительных работ. Он начнет действовать с 1 июня, продлится до 30 сентября во всех населенных пунктах муниципального округа. Ограничения не затронут только экстренные аварийно-восстановительные работы, а также возведение важных объектов за счет бюджетных средств. Мера призвана обеспечить комфорт и тишину для многочисленных отдыхающих. Жители Крыма готовятся к большим каникулам. Грядущие выходные на полуострове начнутся уже завтра, продлятся целых 4 дня. Связано это с празднованием сразу двух больших религиозных дат – Курбан-Байрам и Троица, а также Международного дня защиты детей 1 июня. Афиша праздничных дней обещает быть насыщенной. В Симферопольском районе 30 мая откроется уникальный кинологический парк. В Ялте отметят необычный летний Новый год и проведут зеленый марафон. А в Севастополе продолжится исторический фестиваль «Встреча культур» и показы Всероссийского кинофорума «Золотой Витязь». На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут слабые дожди. В Симферополе завтра до 18 градусов. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 18. В Алуште завтра будет 16 градусов. В Севастополе 18 выше нуля. Привет отправляем в село Синокосное Раздольнинского района. У вас ожидается 22 градуса. Возможен небольшой дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

101.8 FM у Красной Поляне. Уключай!

вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

0: чипшин – это старинный струнный музыкальный инструмент адыгов. Его часто называют черкесской скрипкой. Правда, играют наши чипшини иначе. Инструмент держат вертикально, нижнюю часть корпуса упирают в колено. При этом смычок всегда остается неподвижным, а сам шичипшин поворачивает к смычку нужной струной. Изготовлением музыкальных инструментов у адыгов занимались только мужчины. Не случайно многие по форме напоминают холодное оружие. Шичипшин не исключение. Он похож на кинжал, а еще на лодку. Струны для него делали из конского волоса. Для корпуса использовали твердые породы древесины, например, ясень, клен, грушу или орех. В старину известные мастера-адыги даже варили древесину в больших чанах. Считалось, что такой инструмент становится мягче по звучанию. У адыгов без шачипшина невозможно было представить ни одного аульского праздника или обрядового торжества. Верили, что музыка черкесской скрипки обладала магией очищения и исцеления. Считалось, что она могла и вдохновить на героические подвиги, и излечить от тяжелых ран и болезней. Шичипшин звучит словно песня ветра в горном ущелье. Он носит тревоги и заботы. И вместе с ним душа адыга поет.
1: Когда душа поет.
2: Белое злато.
3: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах.

0: когда душа поет.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Ушел моряк, осталась песня, та, что пел своей невесте.

0: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь. Люба, казаки!
1: Ой,

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно. Годом чего объявили 2026 на полуострове, где на время курортного сезона запретят строительные работы и сколько дней продлятся праздничные выходные у крымчан. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Текущий год официально объявлен в республике годом дворового спорта. Как сообщили в общественной палате региона, главная цель проекта – показать подрастающему поколению важность начала спортивного пути с простых и доступных активностей прямо рядом с домом. Общественники уверены, что такая шаговая доступность значительно упростит вовлечение детей в регулярные тренировки, а тренеры смогут быстрее замечать и развивать спортивный потенциал юных крымчан. В Ялте на время высокого курортного сезона вводится запрет на проведение любых строительных работ. Он начнет действовать с 1 июня, продлится до 30 сентября во всех населенных пунктах муниципального округа. Ограничения не затронут только экстренные аварийно-восстановительные работы, а также возведение важных объектов за счет бюджетных средств. Мера призвана обеспечить комфорт и тишину для многочисленных отдыхающих. Жители Крыма готовятся к большим каникулам. Грядущие выходные на полуострове начнутся уже завтра, продлятся целых 4 дня. Связано это с празднованием сразу двух больших религиозных дат – Курбан-Байрам и Троица, а также Международного дня защиты детей 1 июня. Афиша праздничных дней обещает быть насыщенной. В Симферопольском районе 30 мая откроется уникальный кинологический парк. В Ялте отметят необычный летний Новый год и проведут зеленый марафон. А в Севастополе продолжится исторический фестиваль «Встреча культур» и показы Всероссийского кинофорума «Золотой Витязь». На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут слабые дожди. В Симферополе завтра до 17 градусов. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 18. В Алуште завтра будет 16 градусов. В Севастополе 18 выше нуля. Привет отправляем в село Синокосное Раздольнинского района. У вас ожидается 22 градуса. Возможен небольшой дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов.

сайте Российской Академии Радио. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75. Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

Доброго вечера и хорошего настроения желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Вечерний выпуск «Вареничков» в эфире. Плюс 7-928-401-2020. Прямой эфир. Дозванивайтесь. Пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. В студии я, Виктория Никитюк. Пограничная служба Федеральной службы безопасности России защищает государственную границу страны как на суше, так и на море. Важно отметить, что протяженность границы Российской Федерации составляет почти 70 тысяч километров. Страна граничит с 18 государствами. В состав вооруженных сил погранслужбы не входит, но взаимодействует с их подразделениями. Сегодня российские пограничники встречают свой профессиональный праздник. Друзья, от всех наших радиослушателей, от радиостанции «Казак-ФМ» поздравляем вас. Быть пограничником – это призвание людей ответственных и внимательных к деталям. Крепкого вам здоровья, признания коллег, внутреннего стержня, которые не согнуть никаким ветрам. В одном точно сойдутся все пограничники России. Их служба – это любовь и беззаветная преданность своей стране и своему делу. Бодрости духа вам! Только солнце, ясного неба над заставой и простого человеческого счастья. И к вашим сообщениям. Так, в первом сообщении вас, Александр Александрович Лушников, как дорогого папу, Александр Александрович из Минеральных вод, поздравляет дочь Катя с Днем Пограничника. Желаю крепкого здоровья, всего хорошего, настроения отличного, побольше причин для радости в каждом дне. Спасибо за все, папа. Ты самый лучший на свете. И большой привет и поздравления моему крестному Алексею Иголкину из села Солдата Александровского. Он сейчас в зоне СВО. Пусть Бог хранит. Возвращайся поскорее. Поздравьте, пожалуйста, моего папу с Днем Пограничника. Папа Сергей, поздравляем тебя и твоих сослуживцев с Днем Пограничника. Крепкого здоровья, мирного неба, силы духа и большого счастья. Гордимся вами. С любовью, дочки папы Сергея, Алена и Вика. Друзья, мы желаем вам хорошего настроения. Повторюсь, в эфире программа «Варенички». Это радиостанция «Казак-ФМ». Пишите, если удобно, на вареник @казак.фм. Если удобно, на МАКС. Плюс 7-928-401-2020. И, конечно же, дозванивайтесь в нашу программу. Пограничники, с праздником!

0: штучки на Казак ФМ.
1: Друзья, приветствуем всех тех, кто родился сегодня, 28 мая. Поздравляем вас с днем рождения. Волгоград на связи. Первый Волгоград в нашей перекличке. Звоните, пишите +7 928 401 2020. Где за пределами края Краснодарского вы слышите нашу радиостанцию и слушаете с удовольствием. Танюша из Волгограда, добрый вечер.
2: Добрый вечер. У меня сегодня два повода, и я хочу быстренько оттараторить, чтобы другим досталось время в эфире.
1: Деловая какая.
2: В первую очередь я хочу передать самые теплые пожелания бойцу с невероятной силой, волей, характером, человеческими качествами, мужеством и терпением, позывной «Вепрь». У него было очень тяжелое ранение, длительное лечение, и сейчас он опять находится в госпитале. От всей души тебе желаю сил, родной мой, скорейшего восстановления, выздоровления. Ты очень сильный человек. Я хочу, чтобы впереди у тебя были только хорошие новости, здоровье, спокойствие. И знай, родной, моя семья всей душой с тобой, с Богом. А теперь я хочу перейти к своему ребенку. Она родилась по заказу у папы, у погранца. Настенька, милая моя доченька, я безумно тебя люблю. Я горжусь тобой. Несмотря на твой юный возраст, ты прошла через многие трудности, сумела сохранить в себе силу, доброту и настоящий внутренний стержень. Ты знаешь, родная, мама всегда рядом. Я поддержу в любых твоих начинаниях. Совершенно не важно, какой будет итог для нас. И для меня важно, чтобы ты просто была счастлива. Верочка, маленькая доченька, Паша, зять, вы все от меня за 1000 километров. Вы так далеко, родные мои. Но я очень вас люблю, скучаю и всегда жду дома. Ваша мамочка.
1: Да, и радио «Казак ФМ» помогает передавать вот такие приветы, когда кто-то очень-очень далеко, несмотря на то, что у нас есть мобильная связь, а частенько ее сейчас не бывает, но с вами радио «Казак ФМ». С днем рождения, именинники!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Хочу пригласить виновников праздника Дня пограничников к разговору. Вот слышала, что для пограничников 28 мая это второй Новый год. И День пограничников сами пограничники якобы встречают с 8 вечера 27 мая. Условные пограничные сутки начинаются именно в это время. Если можете, у мужей спросите и подскажите мне, правда ли это, на самом ли деле так. Уважаемый Казак ФМ, любим, слушаем, ценим. Николай из Севастополя. Николай, привет. Севастополь, Крым, привет. Есть сообщение, где не написали, как зовут папу и мужа пограничника. Вот возьмите мне, допишите, я зачитаю. Хотим поздравить своего внука, племянника, брата с Днем пограничника, Романа Николаевича. Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия. Всех желаний исполнения мира, добра поздравляет семья Туманян. Роман Николаевич, поздравляем. Светик Сакура, привет. Бжедуховской, Краснодарскому краю. Из Ярославля. Ярославль, привет. Русик, привет вам. Мы от всей группы станицы Курчанская поздравляем нашего администратора группы Курчаночка с днем рождения. Нашу дорогую Эмилию. Ты лучшая, душевная, красивая, душа компании. Всегда сияй, как ты это делаешь. Прекрасного тебе отдыха. Жди свою компанию. Дискотеку 90-х в гости. Сейчас выезжаем к тебе. Будем купаться в бассейне. Ты лучшая. Желаю тебе всегда фестиваля. Я вам хочу сказать, сегодня без бассейна в Краснодаре можно было купаться. Так интересно, с носочка на пятку ливневки успевают только проглатывать, а где-то и не успевают. И знаете, чтобы не искупаться по колено. Ну, бежала. Это так забавно, правда. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Это прям как из той песни «Сегодня Краснодар заливал дождь». Анна из Краснодара, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Хотела бы от всей семьи поздравить любимого дедушку постельного Владимира Ивановича из города Краснодара с праздником «День пограничника». Всей семьей очень сильно любим, обнимаем крепко.
1: Ой, какие молодцы. Поздравляем, Владимир Иванович. Пограничник, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Добрый вечер нашему казачку. Так, спасибо за комплименты. Привет всему эскадрону. Хочется поздравить с праздником зеленые фуражки и поднять рюмку за тех, кто после 20.00 на любимой волне. Ну что ж, Роман из Омска. А почему нет? Севастополь, Крым, Москва, Волгоград, Ярославль, Омск с нами. Молодцы. Всем привет шлем. Я шлю вам воздушный поцелуй и слушаю песню.

0: штучки на Казак FM.
1: Ваши сообщения летят на наш электронный адрес вареник@казак.фм, в наш Макс +7 928 401 2020. Наш телефон таков же, в прямой эфир дозванивайтесь +7 928 401 2020. И сегодня от души поздравляем и именинников, и пограничников с праздником. Поздравляю подружку Светочку Копинчеву с днем рождения. Ты звезда компании. Ты подруга, которой можно рассказать все и поплакать вместе. Но желаю тебе жить без слез, только улыбка на лице и день, и ночь. Чтобы муж ценил, на руках носил, дети уважали, не забывали такую прекрасную маму. Родители всегда рядом были, как поддержка. Я тебя люблю, моя милая. Твоя Валя. Светочка, поздравляем от души с днем рождения. Так, привет, Казак. Хочу передать привет выставке «Золотая Нива». Да что вы говорите? Все было классно, особенно трактор-шоу. Всем организаторам, трактористам этих великих МТЗ большой поклон от Николая Лебединцева из Белой Глины. Николай, какое хорошее сообщение. Привет-привет вам. Лимончик, Олежек наш, Олег Ткаченко из Москвы поздравляет всех пограничников с праздником. Москва, привет и всем огромный привет. Из поселка Высокого Виктор вас, как любимого папу и мужа, поздравляет жена Анна. Дорогого мужа и папу с днем пограничника. Счастья, здоровья, огромной любви. Хочу сказать, что он наш защитник, наша опора. Мы его очень-очень любим и ценим. Дочери Любочка и Женечка присоединяются. А у нас Волгоградская область на связи. Городищенский, да, район, поселок Самофаловка. Знакомлюсь. Надежда, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Хочу поздравить своего любимого мужа Сергея с днем пограничника. Поздравить его друзей Харлашина Олега, Репникова, Романа, всех причастных к этому дню, празднику, всех. Хочу поздравить, пожелать крепкого здоровья. Они наш тыл, они наши все для нас.
1: Да.
2: Крепкого им здоровья пожелать.
1: Надежда, я бы на вашем месте вашего супруга фамилию назвала, потому что вдруг однослуживцы.
2: Рогачев Сергей.
1: Вот, Сергей Рогачев. Сейчас всем вашим сослуживцам передадим привет, кто вас помнит, знает. С праздником.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: На Казак-ФМ.
2: Продолжаются варенички. С днем пограничника поздравляем своего сыночка Дмитрия Иванова из Краснодара. Его сослуживцы из Елизаветинской. Они служили в Туркмении в городе Бахарден. Кукузова Игоря, ветерана пограничных войск. Они прослужили 3,5 года. И Шутина Николая Ивановича из Майкопа. Служили вы когда-то, границу охраняя. Стояли в дозоре, не смыкая глаз. Неведомы были вам трусости, слабость. Жизнь не боялась, не боялись утратить свою. Пусть вы сейчас далеко от границы и в прошлом тревоги бессонных ночей, вы сердцем листаете жизни страницы и помните, как охраняли страну. Служба пограничная у вас теперь в крови, и пусть ваша отвага, храбрость прослужит примером для тех, кто защищает страну. Крепкого здоровья, счастья, уюта, тепла, покоя, долгих лет и мирного неба над головой. Желаем всем ребятам на СВО, нашим защитникам, крепчайшего здоровья, терпения, удачи, везения, побед и быстрейшего возвращения домой к своим. С уважением, Ивановы Виктор Николаевич и Валентина Андреевна из поселка Плодородный. Сегодня хотела бы поздравить с наступающим праздником Троицы. Любовь Ивановна из Старонижестеблиевской, коллектив радиостанции. Благодарим всех родных, близких, друзей по эскадрону, именно Шаповаловых, Кривопуск, Пищулиных, Нину Афанасьевну, Тамару Павловну, Клавдию Григорьевну и Татьяну Григорьевну, Людмилу Петровну, Сережу и Тамару Петровну, Любовь Васильевну и Людмилу Николаевну, Раису Давыдовну и Татьяну Ивановну. В праздник Троицы искренне поздравляю, света и радости желаю, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над мирного неба над головой, солнечной погоды вам за окном. Так, далее читаю ваши сообщения. Поздравьте мою любимую жену Халтурину Ольгу из Йошкар-Олы с днем рождения. Здоровья, улыбок, хороших людей в жизни. Я тебя очень люблю. Йошкар-Ола, привет вам. Передача «Варенички». Здравствуйте. Хочу поздравить с днем пограничника своего кума Шевченко Геннадия из Ольгинской. Кум, здоровья тебе, счастья, семейного благополучия. С уважением, кума Наталья. Поздравляем. Добрый вечер. Хочу поздравить нашего пограничника, казак Юрия Васильевича, с его днем. Папа, милый, здоровья желаю, быть любимым и прожить еще 100 лет. Люблю, обнимаю, твоя дочь Александра. Своего тестя Казас, да? Казас Юрия Васильевича, с днем пограничника. Желаю здоровья, счастья, любви, успехов, счастливую, долгую жизнь прожить. Зять Геннадий Владимирович Оглов поздравляет. Давайте выслушаем звонок. Хутор Свобода, Крымский район. Татьяна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Слушаем.
3: Я хочу поздравить своего любимого мужа Кедина Сергея из Дня пограничника. Так. Я им очень горжусь, он самый лучший муж на свете и папа.
2: И защитник тоже. И защитник тоже самый лучший для вас, пограничники. Владимир Шафиков поет песню «Фуражка».

0: Маяки на Казак-ФМ.
1: Друзья, сообщений очень много. Что-то останется на завтра. Любовь Петровна Барбулина из Кропоткина поздравляет с Днем пограничников всех пограничников. И знакомого пограничника запаса Анатолия Николаевича Баканова. Крепкого здоровья. Пусть внимание и забота родных, близких ему людей. Любовь будет с ним. Финансового благополучия, настроения и мирного неба над головой. К Людмиле Петровне Барбулиной присоединяется Вера из Гулькевича. Друзья, ну очень много сообщений. Светлана рассуждает по поводу профессии. Что ж вы вчера не написали, Светлана, что предназначение у всех разное, никогда никому не завидовала. Но я же с сарказмом это говорила. Я знаю, какой тяжелый труд и у дворников, и уборщиц. Большой привет всем и благодарим за труд. Кто бы где ни работал, озеленение, домхозяйки, медицинские работники. Да, согласна, Свет. Вот вчера по теме было бы очень хорошо. Рита поздравляет папу, дедушку с Днем пограничника, Казас Юрия Васильевича. Так, внучка Маргарита и Александра желают вам всего доброго. Привет семье из Белой Калитвы. Это Ростовская область присоединилась. Маме Татьяну, не сыну Даниилу, папе Сергею. Едем в данный момент из Абхазии. Слушаем радио Казак-ФМ. Дарья, замечательно. С 38-летием совместной жизни Паршутиных Олега и Любовь поздравляем от Казак-ФМ. Между прочим, Любовь, ваш Олег пожелал вам, супруге любимой, крепкого здоровья, любви на долгие-долгие годы, благополучия большого, всего-всего самого наилучшего. Ох, и много ваших сообщений. Олег и Любовь, еще раз поздравляем. И, конечно, кричим вам горько от радиостанции Казак-ФМ. Живите долго-долго-долго. Так, Йошкар-Ола, уже прочитали. Хочу поздравить с Днем пограничника Кума Шевченко Геннадия из Ольгинской. Кума Наталья желает здоровья, счастья, семейного благополучия. Так, друзья, вижу сообщения. Ну, под конец вы любите писать длинные сообщения. Доброго вечера всем. Валентина Шаповалова пожелала. А вот еще какое одно у нас будет поздравление. А далее дочитаю, успею сообщение. Так, Валентина Петровна, ваша поклонница всех программ и всех ведущих. Каждый день слушаю Казак-ФМ на протяжении 9 лет. Примите меня, пожалуйста, в ряды своих друзей. А дружить я умею. С моей подругой дружим 53 года. Вам здоровья, всего самого наилучшего, мира. Вы классные, удачи, вдохновения вам. Сегодня праздник у моей сестры из Владивостока, Сердюкову Лилию. Она несла службу в пограничных войсках. Я ее поздравляю, очень люблю и желаю здоровья. Давайте выслушаем Любовь Павловну из Северино. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Я хочу поздравить сегодня своего зятя, Подоляка Евгения Дмитриевича. Он служил на границе. И такие слова ему. Пусть здоровье, счастье, радость будут рядом каждый час, а суровая ненастья стороной обходит вас.
1: Счастья, здоровья крепкого всем пограничникам, мирного неба над головой. Мы, Казак-ФМ, благодарим вас и за службу, и всех тех, кто причастен, еще раз поздравляем. С вами была Виктория Никитюк. До завтра. Пока.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно. Годом чего объявили 2026 на полуострове, где на время курортного сезона запретят строительные работы и сколько дней продлятся праздничные выходные у крымчан. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Текущий год официально объявлен в республике годом дворового спорта. Как сообщили в общественной палате региона, главная цель проекта – показать подрастающему поколению важность начала спортивного пути с простых и доступных активностей прямо рядом с домом. Общественники уверены, что такая шаговая доступность значительно упростит вовлечение детей в регулярные тренировки, а тренеры смогут быстрее замечать и развивать спортивный потенциал юных крымчан. В Ялте на время высокого курортного сезона вводится запрет на проведение любых строительных работ. Он начнет действовать с 1 июня, продлится до 30 сентября во всех населенных пунктах муниципального округа. Ограничения не затронут только экстренные аварийно-восстановительные работы, а также возведение важных объектов за счет бюджетных средств. Мера призвана обеспечить комфорт и тишину для многочисленных отдыхающих. Жители Крыма готовятся к большим каникулам. Грядущие выходные на полуострове начнутся уже завтра, продлятся целых 4 дня. Связано это с празднованием сразу двух больших религиозных дат – Курбан-Байрам и Троица, а также Международного дня защиты детей 1 июня. Афиша праздничных дней обещает быть насыщенной. В Симферопольском районе 30 мая откроется уникальный кинологический парк, в Ялте отметят необычный летний Новый год и проведут зеленый марафон, а в Севастополе продолжится исторический фестиваль «Встреча культур» и показы Всероссийского кинофорума «Золотой Витязь». На этом все, далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут слабые дожди. В Симферополе завтра до 18 градусов. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 18. В Алуште завтра будет 16 градусов. В Севастополе 18 выше нуля. Привет отправляем в село Синокосное Раздольнинского района. У вас ожидается 22 градуса. Возможно, небольшой дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Частушка для казака. От Альони Рижкової із Армавіра.
1: Ох, як казак, FM-волну просто бажаю. Под нее і сладко сплю, і день с ней начинаю.
0: Реклама на Казах FM.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
5: Армянская народная сказка «Заказчик и мастер». Однажды пришел к шапошнику заказчик, принес овечью шкурку и просит:
6: «Пшей-ка ты мне из этой шкурки шапку! Хорошо, сошью»,
5: — говорит мастер. Вышел заказчик от мастера и думает:
6: «А ведь шкурка-то большая, может быть, удастся выкроить две шапки?»
5: Подумал он так, вернулся к шапошнику и спрашивает:
6: «Скажи мне, мастер, а не можешь ли ты шить из этой шкурки две шапки?»
7: «А чего ж нет?»

0: могу. Если так, шей уж две шапки,
1: сказал заказчик и ушел. Прошел он немного, подумал, опять вернулся к шапошнику и спросил:
0: мастер, а не сошьешь ли ты три шапки? А чего ж нет?
1: Ответил шапошник.
0: Сошью и три.
1: Обрадовался заказчик и говорит:
0: а не сошьешь ли четыре? Сошью и четыре, а пять. Сошью и пять. Тогда шей мне пять шапок.
1: Заказчик ушел, но с полдороги снова вернулся и спросил:
0: мастер, а не сошьешь ли ты шесть шапок? Сошью и шесть. А не сошьешь ли семь? А может быть, восемь шапок? Да чего ж нет, и восемь сошью. Ой, ну тогда мне восемь шапок. Хорошо, сошью восемь шапок. Приходи через неделю за своим заказом.
1: Через неделю заказчик пришел к мастеру.
0: Мастер, готовы ли мои шапки?
2: Готовы,
1: отвечает мастер. Позвал он своего ученика и говорит:
2: поди, принеси заказчику его шапки.
1: Ученик тотчас принес восемь маленьких шапочек. Не на голову их надевать, а на яблоко. Взглянул на них заказчик, удивился и спросил:
0: это что такое?
2: Да это шапки, которые ты мне заказывал.
0: Мастер, а почему же эти шапки такие маленькие получились?
2: А ты сам подумай.
0: Ничего не понимаю.
1: Взял заказчик восемь маленьких шапочек и стал раздумывать, почему же это такие маленькие шапочки получились? Почему?
0: Ну, дико странно.
1: Вот такая история, малыш. А теперь закрывай глазки и засыпай. Добрых тебе снов!

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казак FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: И 3FM в белой глине. Включай.
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.
2: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

0: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
1: Я включила казака, танцевала пока, а частушки услыхала, сердце лучше застучало.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 200.

0: муж жене. И где ты была?
1: Где-где? Где была, там меня уже нету. На встрече одноклассников.
0: Целых 3 дня?
1: Да, мы вспоминали.
0: И что вы вспоминали?
1: Вспоминали, где я живу.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Ну а этот анекдот, это, пожалуй, классика всех народных анекдотов. Кум, а кум, а чё у тебя по двору поросенок на протезе бегает?
2: Так и шо мне, ежели мне холодца захотелось, шо мне всю свинью изводить?
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
2: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих

Где-то лондонский дождь до боли, до крика поздравляет тебя. И на каждой открытке я с любовью пишу: с днем рождения.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: когда душа поет.
1: Где-то в городе идет снег, превращаясь на щеках в дождь.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: 103 ФМ в Апшеронске. Уключай.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак ФМ». Yeah.

мне тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя я.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для